0: Радио Си, 103,7 FM, 7 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 12, днем до плюс 24. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль».
1: Доброе утро. Российские нефтяные компании вынуждены тратить крупные суммы на защиту своих нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, это большие затраты, но это стоит того, потому что простой завод в случае остановки обойдется дороже. Поэтому компании несут дополнительные издержки сегодня. Для защиты своих НПЗ компании взаимодействуют с Минобороны и Росгвардией. Вице-премьер подтвердил, что сейчас в стадии ремонта находится около 10% нефтеперерабатывающих предприятий. Однако отметил, что по некоторым другим объектам ранее были сдвинуты плановые ремонты для обеспечения высокого спроса в летний период. Свердловский губернатор Денис Паслер 2 сентября провел заседание антитеррористической комиссии по подготовке к проведению международного фестиваля молодежи, который начнется уже на следующей неделе. Глава региона поручил профильным ведомствам усилить меры безопасности во время проведения фестиваля. Он продлится с 11 по 17 сентября. Участники заседания также обсудили подготовку топливно-энергетического комплекса региона к зиме. Профильные службы практически готовы к сезону. Около 5000 человек включены в аварийные бригады по всей области, сообщает Департамент информполитики. Облаву на мотоциклистов и электросамокатчиков устроила ГАИ в Екатеринбурге. Инспекторы подвели итоги профилактического мероприятия «Мото-сим-дети», которое прошло в День знаний. Как рассказали в пресс-службе госавтоинспекции, всего за несколько часов сотрудники пресекли 11 нарушений, из которых 3 с водителями мототранспорта. 2 байкера были без прав, один управлял неисправным транспортным средством, и 2 нарушили правила перевозки пассажиров. Свердловчанам следует быть аккуратнее на природе. За неделю от нападения клещей пострадали более 90 человек. С начала сезона пострадавших 17 800, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эти показатели более чем в 1,5 раза ниже, чем в прошлом году, и ниже среднемноголетнего уровня. С подозрением на боррелиоз госпитализированы 256 свердловчан, с подозрением на энцефалит 124 человека, пишет «Комсомолка». Аукцион «Кристис» в Лондоне выставит на торги картину Василия Кандинского «Красочная жизнь». Предварительная оценка лота более 30 миллионов долларов. Полотно, написанное в Париже, представленное на осеннем салоне 1907 года, изображает густонаселенный пасторальный пейзаж с паломниками, крестьянами, святыми, знатью, во многом вдохновленные русскими легендами и фольклором. Организаторы торгов назвали работы этого периода творчества художника исключительно редкостью. Почти все сохранившиеся образцы того времени находятся в постоянных музейных коллекциях. Картину Кандинского выставят на торги 14 октября. Доллар на четверг 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
2: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24.
4: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер ФС 77-49-225.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: удержите на руках полтонны. Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 7 часов и 31 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 12, днем плюс 22-24. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» Теннет, автоцентр «Июль».
1: Доброе утро. Ситуация с бензином в России на этой неделе более стабильная, чем на прошлое. Рынок получил дополнительные объемы. Ряд российских НПЗ вышли из ремонтов. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил вице-премьер Александр Новак. И импорт бензина, дизеля и авиакеросина продолжается. Екатеринбургский водоканал пообещал восстановить подачу холодной воды в полном объеме для ресурсоснабжающих организаций до полудня сегодняшнего дня. На этой неделе из-за проблем с холодной пол Екатеринбурга осталось и без горячей воды. Накануне некоторым потребителям горячую воду вернули. На кинофестивале «Одна шестая», который проходит в Екатеринбурге, презентовали книгу об Алексее Балабанове. Она называется «Способные увидеть детали, которые не всем доступны». В ней 900 страниц, посвященных всей фильмографии режиссера. Доллар Трампа, приуроченный к 250-летию независимости страны, выпустили в США. Монеты с портретом 47-го президента продают по цене примерно $1.5 за штуку. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 12, сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24. В Краснотуринске и в Первоуральске плюс 20-22, в Нижнем Тагиле плюс 19-21, в Новоуральске плюс 18-20.
2: Реклама.
4: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
5: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
4: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
6: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 3 сентября, на часах 7:42, в центре города плюс 12. В этот день в истории появился на улицах Петербурга первый в мире электрический трамвай, но развитию трамвайного дела мешали тогдашние, скажем так, таксисты, поэтому первая трамвайная линия появилась не в Петербурге, а в Берлине. Подробности минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 30 сентября 2026 года.
2: Сегодня в Кировском. Сыр Ларец с грецкими орехами. 269,99 за 245 граммов. Зефир глазированный со вкусом ванили. Торговой марки Нива. 49,99 за 100 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
5: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
6: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
0: На Радио СИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» — официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Пробка на Московской от Обезной до Волгоградской, на Большакова от Цурикова до Московской, на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской и на Амундсена от Бардина до Волгоградской и на Амундсена от Бардина до Обезной. Самые загруженные магистрали — Репина в центр, Московская в центр и Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
4: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Радио «Си». 103,7 FM.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. 7:47 на часах. В центре города плюс 12, днем плюс 22-24 и преимущественно без осадков. А сейчас на Радио Оси заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 сентября 1880 года в Петербурге был продемонстрирован первый в мире электрический трамвай. Инженер-изобретатель Федор Пироцкий оснастил электродвигателем обыкновенный вагон конки, конно-железной городской дороги. Пресса была в восторге и писала: «В полдень на глазах изумленных очевидцев на углу Болотной улицы и Дегтярного переулка первый раз в России двинут вагон электрической силою, идущий по рельсам, по которой катятся колеса вагона». Журналисты обещали читателям скорое появление электрических трамваев на уличных маршрутах, но, увы, этого не произошло. Владельцы конок, не желая терпеть убытки, всячески мешали внедрению изобретения в жизнь. В итоге первая в мире регулярная пассажирская линия электрического трамвая открылась вовсе не в Петербурге, а в Берлине в мае 1881-го.
4: Реклама.
5: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая Ботаника.
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
8: Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Эктемурге без 5.8. Уже минут через 5 на Радио Си в новостях. Расскажем про хоккейную лигу, про Кубок Первых. А еще узнаем про фильм с Юрием Борисовым, который покажут на очередном кинофестивале. Ну а после новостей на Радио Си нас ждет вкусная игра. Держите наготове телефоны. Номер Радио Си 235-103.7.
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.

0: Екатеринбург. Металлургов 69.
1: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
2: Приходите, так и сделаем.
1: А куда?
2: В сток верхней одежды на Космонавтов 54. Запомнили?
1: Сток верхней одежды. Космонавтов 54.
2: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
3: 103.7 FM. Радио Си.
4: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
5: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 13, днем плюс 22-24. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Дональд Трамп рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным, когда будет согласована мирная сделка по Украине, передает ТАСС. Также американский президент отметил, что США хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми. По словам Трампа, это было бы отлично для бизнеса. Трамп добавил, что поддерживает регулярный диалог как с Путиным, так и с Зеленским. Горячая вода в Екатеринбурге скоро будет у всех. По данным мэрии, накануне днем компания Т-Плюс уже запустила горячее водоснабжение в центр, Кировский район, в микрорайоны Широкая речка и Юго-Западный. Впрочем, по словам жильцов, на Широкой речке воды до сих пор нет. Подключение продолжается. Водоканал гарантировал восстановить холодное водоснабжение в полном объеме для ресурсоснабжающих организаций. Значит, и горячая вода должна появиться у всех. После заполнения теплосети за возобновление горячего водоснабжения в домах отвечают уже управляющие компании и товарищество собственников жилья, сообщает агентство ИАН. В Екатеринбурге приступили к восстановлению домов, пострадавших от атаки БПЛА. Этим занимается застройщик, с которым договорился зам главы города Рустам Галямов. В основном в домах выбило окна. Напомню, что Екатеринбург подвергся атаке вражеских дронов утром 31 августа. В результате обломки беспилотников упали возле логистического центра и попали в три жилых многоэтажки. Пострадали 4 человека, погибших нет, пишет «Комсомольская правда». В континентальной хоккейной лиге впервые пройдет сезонный турнир «Кубок первых». Он будет посвящен 80-летию отечественного хоккея. Участие в нем примут 6 старейших клубов страны, в их числе и екатеринбургский «Автомобилист». Соперниками уральской команды станут «Спартак», «Московская Динамо», «Торпедо», «СКА» и «ЦСКА». В зачет турнира пойдут только первые матчи команд между собой на домашнем и гостевом льду в сезоне 26-27 годов. Финальный тур состоится 22 декабря в день 80-летия основания российского хоккея. Тогда и определится обладатель Кубка первых, сообщает «Новый день». Фильм с Юрой Борисовым представят на Нью-Йоркском кинофестивале. Это лента Луки Гуаданьина «Искусственная история о конфликте внутри OpenAI и ее основателе Сэмми Альтмане». Роль Альтмана исполняет Эндрю Гарфилд. Ученого-компьютерщика Илью Суцкивера играет Юра Борисов. Точная дата выхода в широкий прокат пока не объявлена. Это будет начало следующего года. Премьера фильма состоится на 64-м Нью-Йоркском кинофестивале 5 октября. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду и плюс 22-24.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток верхней одежды» на «Космонавтов 54». Запомнили?
3: «Сток верхней одежды» – «Космонавтов 54».
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

Радиоси с вами. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 3 сентября, и сегодня тот самый день, когда хотелось бы, чтобы время остановилось, и снова было 3 сентября. Во-первых, погода прекрасная, +13 в центре Екатеринбурга. И прямо сейчас на Радиоси начинается вкус.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, на часах 8.57, в центре Екатеринбурга плюс 15. Что сказали в Свердловском ГАИ по поводу массовых штрафов тем, кто стоит в очередях на заправке? Расскажем в новостях на Радио Си через пару минут. А еще узнаем, сколько ожидается бегунов на кроссе наций, который пройдет уже 26 сентября. После новостей с 9 до 10 на Радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: Радио Си 103.7 FM, 9.01 в Екатеринбурге, в центре плюс 15, днем до плюс 24. На Радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО, специализированный застройщик «Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская Калина».
1: Доброе утро. Россия не будет просить Европу об отмене санкций, но в то же время Москва не хочет отгораживаться от Европы. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме, пишет ТАСС. По словам Лаврова, Москва не собирается возвращаться к прежнему формату отношений с Европой на условиях, при которых России пришлось бы добиваться отмены ограничений. Министр также добавил, что Евросоюз перестал быть исключительно экономическим объединением и теряет свои прежние преимущества. В Свердловской ГАИ дали пояснение по поводу массовых штрафов в очередях на заправке. Инспекторы пояснили, что автоматизированная фиксация нарушений правил остановки стоянки в зоне АЗС не производится. В случае выявления таких нарушений иными способами, постановления о назначении административного наказания могут быть обжалованы либо опротестованы прокурором. По каждому обращению принимаются решения с учетом малозначительности совершенного деяния или действий в условиях крайней необходимости, цитирует ГАИ портал Е1. Ранее екатеринбуржцы жаловались, что им приходят штрафы за остановку в неположенном месте, когда они стояли в очереди за бензином. Книгу об Алексее Балабанове представили накануне на фестивале «Одна шестая» в Екатеринбурге. Издание вышло под названием «Способный увидеть детали, которые не всем доступны». В книге 900 страниц – это тексты, кадры, воспоминания. Издание охватывает всю фильмографию режиссера и построено как хроника. Каждая глава посвящена отдельному фильму. Как пишут «Вечерние ведомости», в Екатеринбурге книгу представляли один из ее авторов Андрей Захарьев и постоянный соратник режиссера. Режиссер и оператор-постановщик Сергей Астахов. На кроссе нации в Свердловской области ожидают более 250 тысяч участников. Забег пройдет 26 сентября, поучаствовать можно бесплатно, регистрация уже началась. На Среднем Урале старты запланированы на территории 72 муниципальных образований, но главной площадкой традиционно станет Екатеринбург-арена. В Екатеринбурге спортсменам предстоит преодолеть дистанцию длиной 2 километра. Перед основным забегом с 21 сентября будет проходить неделя бега. По всей области запланированы эстафеты, мастер-классы и открытые тренировки. Желание начать новую жизнь с сентября связано с эффектом нового старта. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на психологов, 1 сентября еще с детства воспринимается как начало нового этапа и сохраняет это значение уже во взрослом возрасте. По словам специалистов, символические даты помогают отделить один период жизни от другого и чаще подталкивают людей к новым целям. При этом сама дата перемен ничего не гарантирует. Важнее конкретные действия и регулярность. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24.
2: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: города плюс 15, днем до плюс 24. Минут через 5 на радио ИСИ гороскоп на сегодняшний четверг, а сейчас на радио ИСИ начинаем разгадывать невероятный вопрос. Разыграем пару билетов на спектакль «Колдунья» для лиц старше 16 лет. А вопрос сегодня вот такой. Среди нас с вами каждый 33-й, почти каждый день в обеденный перерыв делает это. 235-103-7, телефон радио ИСИ. Действие не самое распространенное. Среди нас с вами каждый 33-й, почти каждый день в обеденный перерыв делает это. О чем речь? Как вы думаете? Телефон радио ИСИ 235-103-7, можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: ТНФ-2026 представляет.
4: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны. ТНФ-экспо.
3: Нетворкинг, питч-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
4: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
3: Билеты от 2990 рублей.
4: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
5: 16+. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
8: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК Б-26 от СКМ в Автузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Девелопмент. 247-84-30.
9: ООО СЗ СКМ Блюхера. В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшие пробки на Куйбышево от Розы Люксембург до Луначарского, на объездной от Московской до Амундсена, на Амундсена от Бардина до Московской, на Челюскинцев от Стрелочникова до Восточной и на Московской от объездной до Щерса. Самые загруженные магистрали: Московская в центр, Челюскинцев в обе стороны, Ленина в сторону УПИ.
10: Радио ИСИ 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим на часах 9.16, в центре Екатеринбурга уже плюс 16, буквально теплеет на глазах, и очень приятно, что за окном даже появляется осеннее солнце, добавляет нам, конечно, настроение. Сегодня 3 сентября, и сегодня днем будет до плюс 24. А сейчас на Радио Си мы разгадываем невероятный вопрос. Вопрос сегодня, ну, очень интересный, хотя, казалось бы, очень простой. Звучит он так. Среди нас с вами каждый 33-й, почти каждый день в обеденный перерыв делает это. О чем речь? Как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103.7. Радио Си, алло.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте, что скажете?
1: Говорят вот дети, после вкусного обеда по закону Архимеда полагается поспать.
0: Самый распространенный ответ, но очень далекий от правды, потому что спят все-таки почаще, чем каждый 33-й.
1: Благодарю вас.
0: Спасибо, еще звоните, набирайте. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте, что скажете?
2: Нам кажется, что каждый 33-й делает медитацию, вот так вот.
0: Медитацию? Ну, хотя бы уже не спит, и то хорошо.
2: Да.
0: Так, медитация, но пока тоже далеко.
2: Поняли, спасибо, будем думать.
0: Еще набирайте. Кто сознается, что делает в обед, рассказывайте. Радио Си, алло.
3: Алло, доброе утро.
0: Доброе, что скажете?
3: Так, у меня два варианта. Хотела бы предложить. Первый вариант спит
0: так
3: во время обеда.
0: Ага. А второй?
3: И второй вариант зарядку делает.
0: Зарядку делает? Ну, спит нет, а вот зарядка, ну, что-то, знаете, точно то, что во сне делать нельзя. Что-то делает такое же. Но не зарядка. В общем, пока не сон, не зарядка, не медитация. 235-103.7, телефон Радио Си. Каждый 33-й из нас с вами почти каждый день в обеденный перерыв что-то делает. Что же? Набирайте 235-103.7, а сейчас на Радио Си гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вен, вы будете вынуждены сменить планы или хотя бы направление мыслей. Также вас перестанет удовлетворять прежний круг общения. Тельцы, возможны перемены на работе или в непосредственном окружении. Что-то может оказаться для вас полнейшим сюрпризом. Близнецы, возможно, внезапные изменения в состоянии здоровья. Вообще что-то придется менять и, скорее всего, вынуждено. Раки, могут возникнуть вопросы к текущему положению дел, которое перестанет вас устраивать. Наметится изменение или важный разговор. Львы, новая информация заставит вас поволноваться. Опирайтесь на проверенных людей, которым вы точно можете доверять. Девы, возможно, обновление, которое поселит в вас тревогу. Убедитесь в том, что у вас прикрыты тылы, например, что у вас есть деньги и время в запасе. Весы. Возможен приступ чрезмерного оптимизма. Вы можете неверно оценить ситуацию или людей, что потенциально приведет к потерям. Скорпионы. Не исключены незапланированные расходы, связанные с эмоциями. Проще говоря, в эйфории или расстройстве вы можете накупить лишнего. Стрельцы. Вы можете ошибиться в оценке других людей. Не давайте денег в долг и не обещайте ничего даже хорошо известным вам людям. Козероги, вы перестанете колебаться в выборе, но решение может все равно оказаться временным. Поставить точку не получится. Водолеи, хороший день для обновления, чего бы они ни касались – техники, гардероба или собственного организма. Рыбы, возможно, неожиданные события или нестандартное общение, которое приведет к интересным решениям. Думайте дважды, прежде чем действовать.
0: Сколько сотен миллионов долларов получилось сэкономить на съемках фильма, где снимались только актеры, а декорации дорисовал искусственный интеллект? Узнаем через пару минут на Радио Си. А это песня из фильма, которую хорошо, что снимали без использования искусственного интеллекта.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, на часах 9:23 в центре Екатеринбурга, плюс 16. На Радио Си мы продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Вопрос сегодня у нас, казалось бы, очень простой, но, как выясняется, не совсем все так просто и однозначно. Сегодня выясняем, кто же чем занимается во время обеда. По крайней мере, каждый 33-й из нас делает это регулярно во время обеденного перерыва. Чем же он занимается? 235-103.7, телефон Радио Си. Что скажете вы?
1: Я думаю, наверное, гулять ходит.
0: Прогулки. Прекрасно. Особенно, прогулки, когда погода позволяет, чтобы прогуляться. В сквере посидеть.
1: Ну, кофе купить, может, выпить.
0: Может быть, мороженку купить. Где-нибудь съесть. Ну, пока... Нет, пока далеко. Но хорошие спасибо. Идеи. Спасибо. Еще звоните. Спасибо. Наверняка многие так делают в обеденный перерыв. Но что-то делают еще каждый 33-й из нас. Радио Си, алло.
2: Ответ. Я считаю, что каждый 33-й во время обеда считает калории.
0: Считает калории. Очень хорошо.
2: Да.
0: Но пока мимо. Пока не угадали.
2: А либо прогуливается.
0: Прогуливается тоже. Прекрасно. Но не прогуливается, не считает калории.
2: Тоже мимо, да? Ну, ладно. Ладно, будем думать еще.
0: Еще набирайте. У нас много чем можно заняться в обед. Но то, о чем говорим, делает каждый 33-й. Причем регулярно. Радио Си, алло.
3: Алло, здравствуйте. Я вот по невероятному вопросу.
0: Да, прошу. Какой вариант у вас?
3: Ну, у меня такой вариант, раз уж вы говорите, да, кто-то знает, может, в уборную ходит?
0: Ну, каждый 33-й, это как-то очень мало.
3: Очень мало, да? Побольше народу, может, там мыться, что-нибудь такое там?
0: Нет, не гигиена в целом.
3: А подсказочки какие-нибудь?
0: Так, ну давайте подумаем, какие подсказки. Действие очень, скажем так, заметное, доступное. Главное представить обеденный перерыв. И то, что это происходит почти каждый день у каждого 33-го. Вне зависимости от погоды, от сезона. Вот хотели подсказки? Получите. Продолжаем думать. Телефон Радио Си 235-103.7. Звоните. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Либо вы будете работать с этим, либо вылетите из игры. Так голливудская звезда Галь Гадот сказала про свой новый кинопроект. Актриса снялась в блокбастере под названием «Биткоин», где все декорации и свет создала нейросеть. На площадке не было вообще ничего, кроме актеров. Пустой павильон. Продюсеры говорят, что искусственный интеллект сэкономил им 200 миллионов долларов. Галь Гадот признается, что ей страшно, но игнорировать прогресс бессмысленно, ведь поезд уже ушел. При этом свою цифровую копию она делать запретила. Юристы полгода выверяли контракт, чтобы искусственный интеллект не коснулся ее актерской игры. Получился парадокс. Технологии будущего вернули кино к истокам. Гадот сравнил работу в пустом пространстве с чистым театральным искусством, где есть только ты и твой партнер. Кстати, в этом же интервью актриса намекнула, что к роли «Чудо-женщины» вряд ли вернется. С четырьмя детьми на долгие месяцы из жизни теперь не выпадешь.
0: Вот с такими условиями, конечно, искусственный интеллект справится вряд ли. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
4: Реклама.
6: Добрый день.
7: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
6: Такого не существует.
7: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
8: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
9: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
10: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
12: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
11: Гипервыгода в каждой покупке.
12: Все подробности на lenta.com.
13: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
14: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
12: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
16: Модный театр Турдус представляет юмор, захватывающий сюжет и драматизм. Приглашаем на детективный спектакль «8 любящих женщин» по пьесе Робертама 16 сентября этого года в 19:00 в Доме актера. Билеты на сайте teatrturdus.ru. 16+.
12: ИП Аксенов Артем Александрович. ОГРНИП 319-665-800-081-898.
17: Телефон рекламной службы 235-09-05.
18: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 9.32 в центре Екатеринбурга уже плюс 17. А сейчас на Радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Доброе утро. На ремонте сейчас находится около 10% нефтеперерабатывающих заводов страны. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Эту же цифру ранее называл Владимир Путин. По словам Новака, российские НПЗ защищены лучше, чем в Объединенных Арабских Эмиратах. Очередной жертвой кибермошенников стала 30-летняя жительница Первоуральска, которая потеряла 2 миллиона рублей, пытаясь разбогатеть на инвестициях. О возможности хорошо заработать ей рассказал новый знакомый из интернета. Пострадавшая в итоге обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело. В предстоящем сезоне КХЛ и Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» будет бороться за Кубок Гагарина. Такую цель назвал главный тренер клуба Алексей Кудашов. Первый матч сезона «Автомобилист» проведет 5 сентября на УГМК-арене против московского «Динамо». Аукцион «Кристис» в Лондоне выставит на торги картину Василия Кандинского «Красочная жизнь». Предварительная оценка лота – более 30 миллионов долларов. Аукцион состоится 14 октября. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр «Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24. Сегодня в Нижнем Тагиле плюс 19-21. В Краснодуринске и в Первоуральске плюс 20-22. В Новоуральске плюс 18-20.
2: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:39. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Среди нас с вами каждый 33-й, почти каждый день в обеденный перерыв делает это. У нас уже были прогулки по паркам, что-нибудь там съесть вкусненькое во время обеда, не на работе, что еще были? Поспать, очень был популярный ответ, но пока что все это далеко. 235-103-7, телефон Радио Си. Действие, про которое мы говорим, достаточно редкое, потому что этим занимается каждый 33-й из нас, почти каждый день. Что скажете вы?
1: Так, и еще пытаюсь ответить. Может быть, во время обеда продумывает меню на следующий обед?
0: Правильно же, да? Надо на сытый желудок это делать.
1: Угу. Значит, не то, да, опять?
0: Ну, пока далеко, да. Радио Си, алло.
2: Может быть, ходят по магазинам в обеденный перерыв?
0: Ну, это было близко бы к прогулкам в целом, но пока что далеко.
2: Ага. Или, например, еще как вариант думает, что приготовить на ужин.
0: Составляют какое-то меню, да, возможно, тоже да. Так занимаются этим, но пока далеко. Все-таки у нас очень такое редкое сейчас занятие.
2: Понятно, ладно, спасибо.
0: Спасибо вам. Что-то в духе времени стало очень редким занятием. Радио Си, алло.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте.
3: В игрушки играют, в телефоне сидят.
0: В игрушки. Ну, вот это, можно сказать, чуть теплее, к правильному ответу.
3: В телефоне же сидят?
0: Не в телефоне, нет.
3: Все понял.
0: Спасибо, еще все звоните. Радио Си, алло.
4: А у нас еще вариант появился. Возможно, читать или разгадывать кроссворд.
0: А что читать?
4: Книжку, конечно.
0: А что за книжку?
4: Ну, новости еще, может быть.
0: Не, новости далеко. А что за книжку?
4: Ну, или электронная, либо бумажная.
0: Читает книги. Некоторые прямо во время еды. Каждый 33-й из нас. Вот и все, разгадали.
4: Спасибо.
0: Как вас зовут?
4: Дмитрий.
0: Дим, не ожидали? Что разгадали?
4: Нет, думал, это ответ неправильный.
0: Угу. Как сами часто читаете что-либо за обедом?
4: Да сейчас редко, но со мной работает человек, он читает каждый обед.
0: Да вы что? Вот тот самый редкий человек, который читает во время обеда.
4: А... Да, но только не бумажную читает.
0: Угу. Дим, я вас поздравляю.
4: Спасибо.
0: Разгадали невероятный вопрос на Радио Си и отправляетесь в театр на спектакль «Колдунья».
4: Ой, как замечательно.
0: Немного про сам спектакль, информация на правах рекламы. Вас ждет мистический спектакль по мотивам знаменитой повести Александра Куприна «Олеся». Но в связи с ремонтом спектакля мускомедии проходит на других площадках. И этот спектакль состоится 24 сентября на сцене Дворца народного творчества на фестивальной 12 для зрителей старше 16 лет.
4: А я, Меньшиков Дмитрий Свиза, разгадал невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать уже завтра с 9 до 10.
5: Реклама.
6: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
7: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
8: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
9: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
10: «Додо». ООО «ДПЕ», город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
11: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
12: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: А сейчас на Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер «Черри» – «Теннет Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Московской – от Волградской до Щерса, на Советской – от Восточной до Уральской, на Космонавтов – от Челюскинцев до Мельковского переулка, на Амундсена – от Бардина до Волгоградской и на Щерса – от Сурикова до Московской. Самые загруженные магистрали – Московская в центр, Космонавтов из центра и Ленина в сторону Виза.
5: Реклама.
13: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента, он уже наступил. Новый месяц, новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
14: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
15: Радио «Си» 103,7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:47. В центре города плюс 17, днем плюс 22-24. Когда в Петербурге появился первый электрический трамвай и что помешало сделать первую электрическую трамвайную сеть, узнаем прямо сейчас во всемирной истории. Спонсор выпуска — ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 3 сентября 1880 года в Петербурге был продемонстрирован первый в мире электрический трамвай. Инженер-изобретатель Федор Пироцкий оснастил электродвигателем обыкновенный вагон конки конно-железной городской дороги. Пресса была в восторге и писала: «В полдень на глазах изумленных очевидцев на углу Болотной улицы и Дегтярного переулка первый раз в России двинут вагон электрической силою, идущий по рельсам, по которой катятся колеса вагона». Журналисты обещали читателям скорое появление электрических трамваев на уличных маршрутах, но, увы, этого не произошло. Владельцы конок, не желая терпеть убытки, всячески мешали внедрению изобретения в жизнь. В итоге первая в мире регулярная пассажирская линия электрического трамвая открылась вовсе не в Петербурге, а в Берлине в мае 1881-го.
1: Реклама.
3: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
1: Радио «Си».

радио «Си» с вами. На часах 9.56 в центре Екатеринбурга плюс 18. Какие цены сейчас проверяет Федеральная антимонопольная служба? Узнаем в новостях на радио «Си» через 5 минут. А пока что музыка понятная без слов. На радио «Си» знаменитая скрипачка Линдси Стирлинг и мелодия «Crystallize».

0: Радио СИ 103,7 FM. 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 18, днем плюс 22, 24. На Радио СИ новости. И Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль».
1: Доброе утро. В Россию удалось вернуть активы 138 компаний на 6 триллионов 200 миллиардов рублей. Об этом рассказал президенту Владимиру Путину вице-премьер, полпред главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он пояснил, что специальные условия на острове Русском с гибким режимом налогового и валютного регулирования позволили вернуть эти средства. На вопрос президента, как удалось вернуть деньги, Трутнев ответил: «Стали больше доверять родине», сообщает телеканал «Звезда». Свердловский губернатор Денис Паслер 2 сентября провел заседание антитеррористической комиссии по подготовке к проведению международного фестиваля молодежи, который начнется уже на следующей неделе. Глава региона поручил профильным ведомствам усилить меры безопасности во время проведения фестиваля. Он продлится с 11 по 17 сентября. Участники заседания также обсудили подготовку топливно-энергетического комплекса региона к зиме. Профильные службы практически готовы к сезону. Около 5000 человек включены в аварийные бригады по всей области, сообщает Департамент информполитики. Облаву на мотоциклистов и электросамокатчиков устроила ГАИ в Екатеринбурге. Инспекторы подвели итоги профилактического мероприятия «Мото-СИМ-Дети», которое прошло в День знаний. Как рассказали в пресс-службе госавтоинспекции, всего за несколько часов сотрудники пресекли 11 нарушений, из которых 3 с водителями мототранспорта. 2 байкера были без прав, 1 управлял неисправным транспортным средством, и 2 нарушили правила перевозки пассажиров. В Свердловской области предложили новые ограничения на продажу спиртного. С 1 сентября в регионе уже были введены ограничения. Продажу сократили на 2 часа. Сейчас алкоголь продают с 9 утра до 22 часов. Но депутат регионального ЗАГС Собрания Вячеслав Вегнер предложил прекращать продажу уже в 19 или в 20 часов. По его словам, поздняя покупка алкоголя приводит к многочисленным жалобам жителей. Нетрезвые люди идут на детские площадки, в подъезды, в лифты. Более раннее завершение продаж поможет избежать подобных ситуаций. При этом депутат уточнил, что сам он не поддерживает полный запрет спиртного и перегибы, которые были во времена Горбачева. Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности цен на сахар в крупнейших федеральных торговых сетях. Ведомство запросило данные о закупочных и розничных ценах, а также об объемах закупок и продаж за июль и август месяц, сообщает агентство ТАСС. При наличии оснований антимонопольщики примут меры реагирования. По данным Росстата, с начала этого года сахар подорожал почти на 26%. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
2: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей, а в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента, он уже наступил. Новый месяц, новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: В центре Екатеринбурга плюс 18, на улице солнечно и уже ощутимо тепло. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Эсси с вами. Только что у нас и Type, Do You Always. На часах 10:43 в центре города плюс 18, а днем плюс 22-24. Впереди Ингрид Интанго. А прямо сейчас на Радио Эсси заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 сентября 1976-го спускаемый аппарат американского космического зонда «Викинг-2» сел на равнине «Утопия» на Марсе и первым в мире сделал цветные фото Красной планеты. Камеры не записывали цвет напрямую. Чтобы получился натуральный цветной снимок, камеры делали три отдельные черно-белые фотографии одной и той же сцены, каждую пропускали через фильтры основных цветов – красный, зеленый и синий. Когда все три части накладывались одна на другую, получалась цветная картина. На снимках «Викинга-2» пустынная местность с красноватой почвой и камнями, а небо розовое из-за света, рассеянного красными частицами пыли в атмосфере. Чуть раньше «Викинга-2» НАСА запустила на Марс «Викинг-1», и его спускаемый аппарат первым в истории совершил мягкую посадку на Марсе. «Викинги» работали на Марсе на расстоянии больше 6000 километров друг от друга и исследовали два разных региона. Одним из главных открытий этой миссии стали геологические образования, похожие на русла высохших рек.
4: Если бы на Марсе были города, я бы встал пораньше и слетал туда.
5: Реклама. «Уралмаш» не будет прежним.
6: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
8: Застройщик ООО «СС Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты на часах 10:56. Через пару минут на Радио Си в новостях про ситуацию с бензином, когда отключат фонтаны в Екатеринбурге и что будет с погодой в ближайшие дни. После новостей на Радио Си Дайдо Thank You, а прямо сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 11 часов. На радио «Си новости» и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый день. Ситуация с топливом в России на этой неделе стала стабильнее. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, на внутренний рынок поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Часть предприятий вернулась к работе без ремонта. Россия при этом продолжает закупать за рубежом бензин, дизель и авиакеросин. Новак отметил, что импорт сейчас позволяет частично закрывать потребности внутреннего рынка. Поставки идут из дружественных стран. На этой неделе власти также решили усилить контроль за ценами на независимых АЗС. Соответствующее поручение получили Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба. Горячая вода в Екатеринбурге скоро будет у всех. По данным мэрии, накануне днем компания Т-Плюс уже запустила горячее водоснабжение в центр, Кировский район, в микрорайоны Широкая речка и Юго-Западный. Впрочем, по словам жильцов, на Широкой речке воды до сих пор нет. Подключение продолжается. Водоканал гарантировал восстановить холодное водоснабжение в полном объеме для ресурсоснабжающих организаций. Значит, и горячая вода должна появиться у всех. После заполнения теплосети за возобновление горячего водоснабжения в домах отвечают уже управляющие компании и товарищество собственников жилья, сообщает агентство ИАН. Фонтаны в Екатеринбурге отключат 18 сентября сразу после проведения международного фестиваля молодежи. Об этом агентству «Новый день» сообщили в мэрии. Специалисты перекроют подачу воды, электричество, из чаш сольют воду, почистят конструкции, снимут оборудование. Консервация фонтанов обычно занимает около 2 недель. Вновь запустят их уже в мае 2027 года. Ранее «Новый день» писал, что зимой на фонтаны могут установить иллюминацию. Горожан просят проголосовать, нужна ли подсветка. В прошлом году екатеринбуржцы одобрили такую инициативу, и огни зажгли на фонтанах на площади Труда, в Дендропарке и в сквере имени Попова. Бабье лето задержится в Свердловской области до следующей недели. Потом на Урал начнет приходить холодный воздух с запада. Об этом рассказал автор телеграм-канала о погоде Алексей Пулин. Завтра днем плюс 24, 5 сентября осадков также не ожидается, ночью плюс 12, днем до 25, 6 сентября возможен небольшой дождь, ночью плюс 14, днем плюс 19. Мощи князя Дмитрия Донского поместят в храме Христа Спасителя в Москве с 7 сентября. Об этом сообщили в Московской патриархии. Там добавили, что к святыням нельзя будет приложиться, учитывая большое число молящихся. Святыне можно будет только поклониться, проходя мимо. В июле в Московском Кремле обнаружили саркофаг с мощами великого князя Дмитрия Донского. Президент России Владимир Путин назвал событие уникальным и чудесным. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
0: А сейчас о погоде на радио «Си», спонсор выпуска ИП «Михеев Алексей Леонидович», магазин верхней одежды «Сток». В центре Екатеринбурга плюс 19, сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24.
2: Реклама.
3: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: «Сток верхней одежды» Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Си Дайдо песня «Thank you», что означает «большое спасибо». А сегодня есть кому сказать спасибо и тем, кто напомнил, что сегодня уже 3 сентября, что сегодня пора переворачивать календарь. Отдельный респект, конечно же, уральской погоде, которая нас радует осенним теплом. И как мы узнали из новостей на радио Си, бабье лето у нас еще задержится, даже не до этих, а до следующих выходных. Впереди на радио Си небольшой музыкальный нон-стоп, уже скоро «Мюррей Хэт», новинка от Алока и Халида, «Dive into me», и уже через минуту «Ночные снайперы» с песней «Актриса». С вами Андрей Королев. Хорошего вам четверга на Радио Си.
1: Реклама. Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
2: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Телефон рекламной службы 235 09 05.
7: Радио Си.

Радио Си, музыка, которую мы любим, это Крис Ри and You My Love. 11:31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20. Впереди Зейн, Die For Me, а прямо сейчас на Радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «Наши машины».

0: Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Добрый день. ВВП Дальнего Востока за последние 11 лет увеличился более чем втрое, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Президент назвал Азиатско-Тихоокеанский регион мощным центром роста. В Екатеринбурге закроют институт Гёте. Отделение НКО есть также в Москве и Петербурге. Их тоже закроют после того, как закрыли наш русский дом в Берлине и генконсульство в Бонне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Уличные художники распишут пешеходный мост через Исеть на Уктусе. Работа уже началась. Оформление будет выполнено в стилистике Международного фестиваля молодежи, который открывается в Екатеринбурге на следующей неделе. Продажи отечественных машин в России за 8 месяцев года выросли на 23% и составили 597,5 тысяч, заявил вице-премьер Денис Мантуров. Доля машин отечественного производства занимает сейчас почти 2/3 российского авторынка. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24.
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня Процельс.
4: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр Процельс. Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радиоэфире Амель Бенд, ОЖВ, в Эхтемурге без 15.12, но в последнюю четверть каждого часа на радиоэфире мы слушаем песни золотой коллекции, а это музыкальные жемчужины, которые прошли сквозь года. В этом выпуске у нас Гаррет Гейтс, Unchained Melody, NSYNC, It's Gonna Be Me, и откроют золотую коллекцию Мадонна.
1: Золотая коллекция радиоэфира.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
2: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
3: Нет, пока. А что?
2: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
4: Да кай кунчао, папа! Я же тебя учила!
2: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
5: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Такие песни на радио Си особенно пронзительно звучат в теплую осеннюю погоду. Это Гэрет Гейтс в золотой коллекции часа. 11.57. В Екатеринбурге с вами Андрей Королев. Хорошего дня. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радио Си с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
1: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: 91.3 FM, 12.01 в Екатеринбурге. На радио «Все новости» Елена Пипия, спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. Законопроект об антироссийских санкциях рассмотрят в Сенате США 14 сентября, сообщил изданию The Hill конгрессмен-республиканец Дон Бекон. Ранее рассмотрение затянулось из-за сопротивления в Нижней палате Конгресса. Демократы опасаются, что закон наделит президента США чрезмерными тарифными полномочиями. Документ позволяет вводить пошлины до 100% на товары крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Это может навредить американской экономике и испортить отношения с Индией и Китаем. Но, по словам Дона Бекона, пауза дала время на то, чтобы убедить сомневающихся членов поддержать документ. По итогам фестиваля креативных индустрий в Екатеринбурге заключат 250 контрактов, сообщили в департаменте информполитики. Из них 191 – это соглашение между российскими и зарубежными байерами и брендами из Свердловской области и еще 7 регионов России. В прошлом году было заключено 110 контрактов. Отгрузки товаров уже начались, пишет «Коммерсант». Третий международный фестиваль креативных индустрий проходил в Екатеринбурге с 25 по 30 августа. Главными хедлайнерами стали писатель Максим Ильихов, стилист Александр Рогов, актер театра и кино Юрий Колокольников. В Свердловской ГАИ дали пояснение по поводу массовых штрафов в очередях на заправке. Инспекторы пояснили, что автоматизированная фиксация нарушений правил остановки стоянки в зоне АЗС не производится. В случае выявления таких нарушений иными способами постановления о назначении административного наказания могут быть обжалованы либо опротестованы прокурором. По каждому обращению принимаются решения с учетом малозначительности совершенного деяния или действий в условиях крайней необходимости, цитирует ГАИ портал Е1. Ранее екатеринбуржцы жаловались, что им приходят штрафы за остановку в неположенном месте, когда они стояли в очереди за бензином. На Кольцовском тракте появится новая остановка возле микрорайона Светлого. Она будет на третьем километре трассы справа по ходу движения. Региональное управление автодорог уже ищет подрядчика. Жители Светлого просили дать им возможность ездить на общественном транспорте в сторону аэропорта, потому что сегодня автобусы останавливаются только в глубине микрорайона, где расположена конечная. Весь транспорт уезжает из Светлого в центр, а в направлении Кольцова ни один маршрут не ходит. Но скоро это проблема будет решена, пишет Е1. Фильм с Юрой Борисовым представят на Нью-Йоркском кинофестивале. Это лента Луки Гуаданьина «Искусственная история о конфликте внутри OpenAI и ее основателе Сэмми Альтмане». Роль Альтмана исполняет Эндрю Гарфилд. Ученого-компьютерщика Илью Суцкивера играет Юра Борисов. Точная дата выхода в широкий прокат пока не объявлена. Это будет начало следующего года. Премьера фильма состоится на 64-м Нью-Йоркском кинофестивале 5 октября. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погода на радио 7, спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». За окном в эти минуты плюс 19, завтра в пятницу без осадков, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 11-13, и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.
5: Строим новое!
6: Ремонтируем любимое!
5: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: С вами Радио ИСИ на 103.7 FM, и только что Эдвард Май и Вика Жигулина. Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем великолепного рабочего настроения, и далее на Радио ИСИ Константин Никольский.
1: Реклама.
2: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

покупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
4: УК Simaland Corp. Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.
7: Радио Си и Яндекс.Еда продолжают дарить вкусные призы, а вы продолжайте радовать близких и друзей, ведь чтобы получить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов, достаточно дозвониться и назвать того, с кем хотите разделить приз. Ловите вкусную игру по будням после 8 утра на 103.7 FM и выигрывайте. Подробности на сайте radio.si.ru. Спонсор игры ООО Яндекс.Еда. Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и это Константин Никольский. На часах 12.15, далее на радио 7 Майкл Патрик Келли, а прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Сериал «Задача трех тел» – один из самых масштабных, дорогих и амбициозных научно-фантастических проектов последних лет. Сразу после релиза сериал вошел в десятку самых просматриваемых проектов в 93 странах мира, спровоцировав новую волну интереса к научной фантастике. Сегодня «Задача трех тел». Сериал снят по книге китайского писателя Лю Цисиня. Долгие годы эту книгу считали невозможной для экранизации из-за запредельной сложности описанных физических теорий и масштаба событий. Задача трех тел – это реальная, до сих пор нерешенная математическая и астрономическая задача. Она описывает хаотичное и непредсказуемое движение трех небесных тел, которые притягиваются друг к другу. Шоураннерами, то есть главными управляющими сериала, стали Дэвид Бенинов и Дэн Уайс, которые до этого работали в «Игре престолов». Из «Игры престолов» в сериал пришли три ключевых актера. Джон Брэдли, который играл Сэмюэла Тарли, Лиан Каннингем и Джонатан Прайс, его «Воробейшество». Книгу пришлось существенно переделать. В книге почти все герои китайцы, а действие происходит в Пекине. Для сериала сюжет перенесли в Лондон, а одного главного героя расщепили на пятерых разных ученых со всего мира. Все сцены, связанные с космосом, траекториями и орбитами планет, визуализируются

0: Тестировались на основе реального симулятора космических полетов Orbiter Spaceflight Simulator. Сцены в штаб-квартире ООН снимались внутри реального здания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что большая редкость для кинематографа. До этого официально там снимали только сцены для фильма «Переводчица» с Николь Кидман и «Меняющая реальность» с Мэттом Дэймоном. Например, фильм «Умиротворец» с Джорджем Клуни в съемках отказали. «Задача трех тел» — очень дорогой сериал. Средний бюджет каждого эпизода составил колоссальные 20-30 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих шоу в истории Netflix. Самый дорогой реальный объект сериала – зеркальный шлем виртуальной реальности. Его изготовление стоило около 10 тысяч долларов за каждую копию, а полировка каждой случайной царапины на нем обходилась примерно в 1000 долларов за одну деталь. И что на первом месте? Джесс Хонг, актриса, которая играла главную героиню сериала, гениального физико-теоретика Джин Чен, узнала о том, что утверждена на роль, когда работала в кофейне и едва сводила концы с концами. Ей запретили рассказывать кому-либо о роли целых 3 месяца, из-за чего ее друзья думали, что она просто связалась с какой-то сектой.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой. Радио «Си».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, это Тони Брэкстон, далее на Радио Си Селин Дион, но прежде новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. Владимир Путин призвал не закручивать гайки для бизнеса в России. Избыточные проверки и надзор не должны превращаться в инструмент давления, подчеркнул президент, выступая на Восточном экономическом форуме. В Екатеринбурге отложили на 5 октября рассмотрение апелляции на приговор виновнику смертельного ДТП в Ревде Михаилу Слободяну. В страшной аварии погибли две девочки, еще одна выжила, получила тяжелые травмы. Слободян в момент ДТП был пьян. Его приговорили к 17 годам колонии, напоминает ЯН. Депутат Госдумы Андрей Альшевских потребовал сменить руководство Екатеринбургского водоканала из-за беспрецедентных проблем с водоснабжением этим летом. Парламентарий сообщил, что официально обратился с вопросом о смене руководства, пишет «Комсомолка». В российский прокат сегодня вышел байопик «Тони» про известного шеф-повара Энтони Бурдена. Лента вышла официально, так что ее показывают в профессиональном дубляже с привлеченными актерами. Елена Пипия, Радио Си.
0: И погоде на Радио СИМ, спонсор ООО «Медицинское объединение «Новая больница» на Заводской 33. За окном в эти минуты плюс 20, завтра в пятницу без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 11,13 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама. Передовые технологии и бесценный опыт пульмонологов в Центре диагностики и лечения заболеваний бронхов и легких «Новая больница». Ежегодно более 6 тысяч пациентов с нарушением дыхания получают помощь у нас. Консультации пульмонологов, аллергологов, дневной и круглосуточный стационар, мировые стандарты в диагностике, лечении и реабилитации.
3: «Новая больница». 33 года помогаем дышать полной грудью. Телефон в Екатеринбурге 355-5657.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь. Консультируйтесь со специалистом.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, на часах 12.42 и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске я Раша Хелена, One Day, еще Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг, и в самом начале Фэнси.
1: Реклама.
2: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
3: Оглянуться не успели?

0: обедов по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
8: Спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
9: Дайте шанс вашим суставам. Пора жить полноценной жизнью. Медицинский центр «Шанс» предлагает артроскопические операции для диагностики и лечения заболеваний и травм колена. Малоинвазивность и ускоренное заживление. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-300-1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете Радио 7. На Радио 7 новости. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет» автоцентр «Июль».
1: Добрый день. Дональд Трамп, по его словам, рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным, когда будет согласована мирная сделка по Украине. Об этом сообщает агентство ТАСС. Также американский президент отметил, что США хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми. По его словам, это было бы отлично для бизнеса. Трамп добавил, что поддерживает регулярный диалог как с Путиным, так и с Зеленским. В Екатеринбурге закроют институт Гёте, который занимался популяризацией немецкого языка и культуры за рубежом. Отделение НКО есть также в Москве и Санкт-Петербурге. Их тоже закроют. После того, как закрыли наш русский дом в Берлине и генконсульство в Бонне. Об этом заявил в ходе Восточного экономического форума глава МИД России Сергей Лавров. Ранее в аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом с боеприпасами был обнаружен некий дрон, в чем немецкие власти обвинили Россию. После этого власти Германии объявили о закрытии генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине. Российская сторона назвала обвинения бездоказательными, пишет газета «Коммерсант». В большинстве жилых домов Екатеринбурга снова появилась горячая вода. У кого-то уже привычного желтоватого цвета, у кого-то совсем не горячая. После заполнения тепловой сети за возобновление горячего водоснабжения в домах отвечают организации, обслуживающие здания. В случае отсутствия горячей воды жителям следует обращаться в свои управляющие компании и товарищество собственников жилья, пишет «Новый день». Менее чем через 2 недели в Екатеринбурге может появиться отопление. Отопительный сезон стартует ориентировочно 15 сентября. Об этом сегодня на коллегии сообщил мэр города Алексей Орлов. Отопление сначала включат в социальных объектах, а потом в жилых домах. Это привычная многолетняя схема. Если сентябрь будет теплым, сроки могут сдвинуть, пишет Е1. Доля машин отечественного производства на российском авторынке за 8 месяцев текущего года выросла на 8% и составила 63,5%. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, продажи российских автомобилей за отчетный период выросли более чем на 23%. Было продано 597,5 тысяч машин. Таким образом, отечественные производители продолжают укреплять свои позиции, заняв почти 2/3 рынка. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
2: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: И погода на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 21. Завтра в пятницу без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13. И завтра днем до плюс 25.
4: 5 лучших песен о любви на Радио 7. Украсят ваш день.
5: На Радио 7 5 песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее. И сегодня 5 песен только про любовь открывают «Роксет».

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что Берлин. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. Четверг сегодня, 3 сентября на календаре, и к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабей Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Это Николай Носков, только что на Радио 7. На часах половина второго. Делен Радио 7 Скорпионс. Но прежде новости. Елена Пипия, спонсор ООО «Наша машина». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль».
1: Добрый день. Договориться между собой должны в первую очередь Россия и Украина. Другие страны могут только помогать, и шансы на конструктивные переговоры по Украине есть, заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. В Екатеринбурге на фоне дефицита бензина появились необычные услуги для автомобилистов. Бензин подвозят на указанную точку. Водителю нужно оплатить само топливо плюс доставка от 1,5 до 3 тысяч рублей. Такие предложения есть на сервисах объявлений, пишет «Новый день». Картофель в Свердловской области за год подорожал на 65%. Сейчас килограмм в среднем стоит 67 рублей, в прошлом сентябре было 40,5 рублей. Это следует из материалов Свердловскстата. Россиянам в среднем требуется около 20 дней, чтобы восстановить бюджет после летнего отдыха. При этом каждый четвертый ограничивает траты в течение первого месяца после отпуска, пишут «Известия» со ссылкой на исследование. Елена Пипия, Радио 7.
2: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: И погоде на Радио 7, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты плюс 21, завтра в пятницу без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.
4: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
5: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
4: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
5: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: вами Радио Си на 103.7 FM. И я напомню, в эти выходные на Радио Си нас с вами ждет уикенд с легендарным Фредди Меркьюри, которому 5 сентября могло бы исполниться 80. В эти выходные каждый час будем слушать его лучшие песни и также узнаем много всего интересного из жизни и творчества. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Григориан и Сара Брайтман, еще Бон Джови, Always, и в самом начале Eagles, отель «Калифорния».
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Первое – по-домашнему вкусно. Второе – всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье – бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка» – комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню и скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка» – 227-27-28.
5: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
6: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
7: «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
8: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман».
9: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
10: Нет, пока. А что?
9: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
11: Да кай кунчао, папа! Я же тебя учила!
9: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
12: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: на радио Си музыка, которую мы любим, и только что Григориан и Сара Брайтман, далее на радио Си Depeche Mode, и перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Пром», проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си, 14.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Елена Пипия, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Россия будет задерживать норвежские корабли в ответ на действия Осло. Арест российского судна «Профессор Молчанов» властями Норвегии на архипелаге Шпицберген по запросу Украины является крайне недружественным шагом. А если при задержании судна имело место гибель людей, то это акт международного терроризма, заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, Россия, безусловно, будет в ответ задерживать норвежские суда. В Свердловской области еще остались свободные места в 10 классах. Они распределены по разным школам, где еще не завершен набор. Об этом агентству «Новый день» рассказали в областном Минобразовании. Ребенок или его родители могут обратиться в управление образования для подбора свободного места, уточнили в ведомстве. Всего в этом году зачислено более 19 тысяч десятиклассников. Ранее Минобр пояснил, что если выпускник не прошел отбор в профильный класс, власти обязаны предоставить ему место в обычном классе или в другой школе поблизости, пишет «Новый день». В Свердловской области предложили новые ограничения на продажу спиртного. С 1 сентября уже были введены ограничения, продажу сократили на 2 часа. Сейчас спиртное продают с 9 утра до 10 вечера. Но депутат регионального ЗАГС-собрания Вячеслав Вегнер предложил прекращать продажу уже в 7 или в 8 вечера. По его словам, поздняя покупка алкоголя приводит к многочисленным жалобам жителей. Нетрезвые люди идут на детские площадки, в подъезды, в лифты. Более раннее завершение продаж поможет избежать подобных ситуаций. При этом депутат уточнил, что не поддерживает полный запрет спиртного и перегибы, которые были во времена Горбачева. 37-й открытый международный фестиваль документального кино «Россия» завершил прием заявок. Всего на конкурс этого года поступило 464 фильма из России и 13 стран мира. Среди них Кыргызстан, Иран, Бразилия, Индия, Франция. Россию представляют 50 городов. Авторы из Екатеринбурга участвуют в отборе с 14 работами. Сейчас отборочный комитет кинофестиваля формирует программу смотра этого года. Международный фестиваль документального кино «Россия» пройдет в Екатеринбурге, как обычно, с 1 по 5 октября. С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали показывать байопик «Тони» про шеф-повара Энтони Бурдена. Лента вышла официально, так что ее показывают в профессиональном дубляже с привлеченными актерами. Энтони Бурден – известный шеф-повар, писатель, телеведущий. Известность ему принесли программы про международную кухню. Многие считают его одним из наиболее влиятельных шеф-поваров современности. Главные роли в байопике исполнили восходящая звезда Доминик Сесса, а также Антонио Бандерас и Эмилия Джонс. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
2: Реклама.

0: Ольги Паревит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: И погоде на Радио 7. Спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». За окном в эти минуты плюс 22. Завтра в пятницу без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13. И завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: «Сток верхней одежды» Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио 7, только что Depeche Mode. Меня зовут Леонид Филиппов. Четверг, сегодня 3 сентября на календаре, на часах 14:10 и далее на Радио 7 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама. Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Казанова.

0: Диф Паф. Ой-ой-ой. Диф Паф. Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
3: О, Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
4: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на металлургов 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: Телефон рекламной службы 235-0905.
7: Радио Си.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: На радио ИСИ музыка, которую мы любим, и это легендарный Фредди Меркьюри, которому 5 сентября могло бы исполниться 80, и в эти выходные, я напомню, на радио ИСИ нас с вами ждет уикенд с Фредди Меркьюри. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет. Далее на радио ИСИ Тедди Свимс, но прежде новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. Слухи о мобилизации – это информационная атака, заявил Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. Нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации в России, подчеркнул он. В екатеринбургских школах отменят уроки в связи с выборами. В первый день голосования, 18 сентября, это пятница, у младших и средних классов будет День здоровья, а для старшеклассников запланирована проектная и внеурочная работа, заявила глава городского департамента образования Елена Кириченко. Аэропорт Кольцово обслужил более 2 400 000 пассажиров за это лето. Из них 11% – это дети. За первую половину года Кольцово обслужил 3 840 000 пассажиров, что на 3% выше показателей того же периода прошлого года, пишет «Коммерсант». Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности цен на сахар в крупнейших торговых сетях. При наличии оснований антимонопольщики примут меры. По данным Росстата, с начала года сахар подорожал почти на 26%. Елена Пипия, Радио Си.
0: И погода на радио ИСИМ, спонсор ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской 33. За окном в эти минуты плюс 22. Завтра в пятницу без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11,13. И завтра днем до плюс 25.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, и самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Расмус Айне Тольсен, октябрь-апрель еще Джо Кокер и в самом начале Джордж Майкл. Спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
1: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезни много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Золотая коллекция «Радио 7».

0: На радио Зи музыка, которую мы любим, это Расмус и Анатоль Сен. На часах без 5:03, далее на радио Зи Шер с хитом Believe, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Акция действует до 30 сентября.
2: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
5: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: 103.7 FM. Радио
9: Си. На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
10: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: Вы слушаете «Радио Си», 3 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Елена Пипия, спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. Слухи о мобилизации являются информационной атакой, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации в России. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат, цитирует президента агентства РИА Новости. Отставка главы водоканала не решит проблемы с водой в Екатеринбурге. Так мэр города Алексей Орлов прокомментировал предложение депутата Госдумы Андрея Альшевских сменить руководство водоканала, которое допустило настоящий коммунальный кошмар с водоснабжением города. Однако мэр пояснил, что технологические проблемы возможны на любом сложном производстве. Из-за качества исходной воды в этом году властям пришлось решать вопросы технического характера, и человеческий фактор играет здесь не самую важную роль, заявил Орлов порталу «Сигнал» и добавил, что для исправления ситуации нужна модернизация и ремонт, и настрой на это есть. По итогам фестиваля креативных индустрий в Екатеринбурге заключат 250 контрактов, сообщили в департаменте информполитики. Из них 191 – это соглашение между российскими и зарубежными байерами и брендами из Свердловской области и еще 7 регионов России. В прошлом году было заключено 110 контрактов. Отгрузки товаров уже начались, пишет «Коммерсант». Третий международный фестиваль креативных индустрий проходил в Екатеринбурге с 25 по 30 августа. Главными хедлайнерами стали писатель Максим Ильихов, стилист Александр Рогов, актер театра и кино Юрий Колокольников. В Свердловской области с 4 по 8 сентября ожидается аномальная жара. Об этом предупредили в региональном МЧС. Как рассказала ведущая синоптик области Галина Шипаренко, в регион пришло бабье лето, и в эти дни температура воздуха будет на 6-7 градусов выше нормы. Будет так жарко, что спасатели рекомендуют пить больше воды, по возможности не выходить на улицу с 12 до 16 часов, а на улице носить солнцезащитные очки и головные уборы. Также важно соблюдать пожарную безопасность. В ближайшие дни, судя по прогнозам Уралгидромета, ожидается до плюс 26. Россиянам в среднем требуется около 20 дней, чтобы вернуться к привычному уровню расходов после отпуска. При этом каждый четвертый ограничивает траты в течение первого месяца после возвращения, пишут «Известия» со ссылкой на исследование. Чаще всего после отпуска россияне временно сокращают расходы на рестораны и доставку еды, также уменьшают траты на развлечения, реже пользуются такси. 18% участников опроса не меняют привычный уровень расходов после отпуска и не считают необходимым экономить после поездки. Доллар 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погода на «Радио 7», спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». За окном в эти минуты плюс 22, завтра в пятницу без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 11,13, и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.
5: Строим новое!
6: Ремонтируем любимое!
5: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. И я напомню, в эти выходные на Радио Си нас с вами ждет уикенд с легендарным Фредди Меркьюри. В эти выходные будем слушать его лучшие песни, ну и также узнаем много всего интересного из жизни и творчества. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет. На часах 15.11 и к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
4: Оглянуться не успели, а

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года.

0: 8-9-35-09-05.
1: Радио Си.
2: Удовольствие от победы вдвойне вкуснее, если его можно с кем-то разделить. Так и во вкусной игре на Радио Сим. Просто дозвонитесь и расскажите, кого хотите угостить или поздравить, и тогда промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов ваш. Играем на этой неделе по будням после 8 утра. Подробности на сайте radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио 7, только что Pet Shop Boys. Меня зовут Леонид Филиппов и продолжим буквально через минуту. Далее на Радио 7 Адель и сразу после Ева Польна.
1: Реклама. Модный театр «Турдус» представляет юмор, захватывающий сюжет и драматизм. Приглашаем на детективный спектакль «Восемь любящих женщин» по пьесе Роберта Дама. 16 сентября этого года в 19:00 в Доме актера. Билеты на сайте teatrturdus.ru. 16+.
2: ИП Аксенов Артем Александрович. ОГРНИП 319-665-800-081-898.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и прексалин противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Главное деловое событие осени в Тюмени.
8: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум «ТНФ». Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
7: 18 тысяч участников. Руководители крупнейших нефтегазовых компаний. Представители промышленности, власти и бизнеса.
8: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
7: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
8: Выбирай свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦМСО-7-УГНС-7720-305-866-8-16+.
9: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
10: ООО Папа Джонс, Екатеринбург. УГРН 110-385-001-8073.
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, и это Ева Поль. Нам далее на Радио Си Гарри Стайлс, но прежде новости Елена Пипи, а спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер Черри Тенет, автоцентр «Июль».
1: Добрый день. Владимир Путин прокомментировал атаки на НПЗ. Они чисто гражданские объекты, и мы думали, что они не могут быть целями. Мы ошиблись, наш противник думает иначе. Мы вынуждены были отвечать зеркально, и наш ответ был значим для тех, кто открыл этот ящик Пандоры, заявил президент на Восточном экономическом форуме. В Свердловской области еще остались свободные места в 10 классах. Набор еще не завершен. Родители могут обратиться в управление образования для подбора свободного места для своего ребенка, сообщили в региональном Минобразовании. Нижний мост между двумя новыми эстакадами на развязке возле Калины откроют уже на следующей неделе, сообщил Е1 источник в мэрии. Движение запустят, но работы по благоустройству будут продолжаться примерно до ноября. Библиотеки скупают фантастику со славянским колоритом. Если раньше заказы киберпанка или научной фантастики с элементами фольклора это были единичные случаи, то в последние полтора года книжные фонды приобрели уже 11 крупных партий. Спрос на такую литературу вырос на 1000%. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Черри и Тенет. В июль на Металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Черри и Тенет июль на Металлургов 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: И погода на Радио СИМ, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты плюс 23, завтра в пятницу без осадков, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 11,13 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.
4: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику Парацельс.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно. Проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
4: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки, это Радио Си, и самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Evanescence, Bring Me To Life, еще Лиан Раймс и в самом начале Modern Talking. Спонсор ООО Интерлингва, языковая академия Талисман.
1: Доча из Талисмана еще не пришла?
2: Нет, пока. А что?
1: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
3: Да кай кунчао, папа, я же тебя учила.
1: Ну, тебя в Талисмане лучше учат.
4: Языковая академия Талисман приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
5: Золотая коллекция Радио 7.

На Радио Си музыка, которую мы любим, и только что Evanescence, далее на Радио Си Даррен Хейс, Insatiable, и перед этим инструментальная музыка.

0: слушаете Радио Си, 16.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер Черри Теннет, автоцентр «Июль».
1: Добрый день. Текущую денежно-кредитную политику в России нельзя считать чрезмерно жесткой, сообщил на пленарной сессии Восточного экономического форума президент Путин. Он отметил, что наряду с ДКБ действует целый набор мер поддержки, включая льготы и субсидии. Деньги в стране есть, но проблема заключается в том, как грамотно ими распорядиться, подчеркнул президент, пишет РБК. Ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Бессонов в качестве реальной поддержки бизнеса предложил рассмотреть вопрос отмены налогов для мелких предпринимателей и инженеров, а также снижение ставки рефинансирования. Это соответствует посланию Путина о снижении давления на бизнес, говорит депутат, пишет «Вечерняя Москва». В мэрии Екатеринбурга анонсировали старт отопительного сезона. Ориентировочно тепло начнет поступать в дома с 15 сентября, в первую очередь в социальные объекты. Подключение жилого фонда будет поэтапным, сообщил мэр Алексей Орлов на коллегии в мэрии. Но сроки могут быть сдвинуты из-за погоды. По нормативам, старт отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры воздуха на улице. Она должна быть ниже плюс 8 градусов в течение 5 дней подряд. По прогнозам синоптиков, сентябрь в Екатеринбурге ожидается теплым, похолодание только в конце месяца, пишет «Новый день». В Екатеринбурге появились необычные сервисы для автомобилистов. Например, заправка до полного бака без участия владельца. Стоять в очереди не нужно, бензин привезут на указанную точку. Услуга стоит 3000 рублей, плюс оплачивается сам бензин по ценам «Газпромнефти». Такие предложения есть на сервисах объявлений, отмечает издание «Новый день». Впрочем, и официальные ЗС предлагают похожие. Одна из заправок с сегодняшнего дня сделала доставку бензина. Между тем, горожане сообщают о спекулянтах, продажах бензина из канистр на трассах. Накануне таковых видели на Чусовском тракте в районе 2 километра. На Кольцовском тракте появится новая остановка возле микрорайона Светлый. Она будет на 3-м километре трассы справа по ходу движения. Региональное управление автодорог уже ищет подрядчика. Жители Светлого просили дать им возможность ездить на общественном транспорте в сторону аэропорта, потому что сегодня автобусы останавливаются только в глубине микрорайона, где расположены конечные. Весь транспорт уезжает из Светлого в центр. В направлении Кольцова ни один маршрут не ходит. Скоро эта проблема будет решена, отмечает Е1. Фильм с Юрой Борисовым представят на кинофестивале в Нью-Йорке 5 сентября. Это лента Луки Гуаданьино «Искусственный. История о конфликте внутри OpenAI и ее основателя Сэмми Альтмане». Роль Альтмана исполнит Эндрю Гарфилд. Ученого-компьютерщика Илью Суцкевера играет Юра Борисов. Точная дата выхода в широкий прокат пока не объявлена. Скорее всего, это будет начало следующего года, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
2: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Черри и Теннет. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Черри и Теннет июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: И о погоде на Радио СИМ. За окном в эти минуты плюс 22. Завтра в пятницу без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13. И завтра днем до плюс 25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио СИМ.

0: вами Радио 7 на 103.7 FM и только что Даррен Хейс Insatiable. Я напомню, в эти выходные на Радио 7 нас с вами ждет уикенд с Фредди Меркьюри. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет. Далее на Радио 7 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: Уралмаш не будет прежним.
3: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
4: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
3: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
5: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
6: ТНФ-2026 представляет.
7: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны. ТНФ-Экспо.
6: Нетворкинг, питч-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
7: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
6: Билеты от 2990 рублей.
7: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа. Умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 235-0905.
12: Радио «Си».

0: Зала Фы в самом начале Крис Норман, спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
1: Здоровье – ключ к счастью.
2: Медицинский центр Шанс.
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
2: Болезней много, Шанс один. Единый телефон 385-00-1.
3: Золотая коллекция «Радио Си».

0: золотые хиты на Радио Си и только что Джастин Тимберлейк. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Си No Doubt, Don't Speak и перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 17.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. По итогам августа нефтегазовые доходы России составили 424 миллиарда рублей. Это минимальное значение с января текущего года. К показателям июля доходы уменьшились в 2,2 раза. К августу прошлого года на 16% сообщили в Минфине. Основная причина – рост компенсации нефтекомпаниям за сдерживание цен на бензин в рамках демпфера. Ранее сообщалось, что за первые 7 месяцев этого года дефицит федерального бюджета России оказался в 1,7 раза больше уровня, который ожидался за весь год. Одной из причин стало сокращение нефтегазовых доходов, пишет Лента.ру. Строящийся нижний мост на развязке возле Калины в Екатеринбурге откроют уже на следующей неделе. Об этом пишет Е1, ссылаясь на источник в мэрии. Водителям обеспечат так называемый технический проезд. То есть движение запустят, но работы по благоустройству продолжат примерно до ноября. Обустройство нижнего моста между двумя новыми эстакадами – это пятый этап возведения мегаразвязки. Он обеспечит связь между Сибирским трактом и улицей Комсомольской. Перед началом стройки моста разобрали старый путепровод, который служил больше полувека и был единственным путем на этом сложном транспортном узле, отмечает агентство. В школах Екатеринбурга на один день отменят уроки ради выборов. В пятницу, 18 сентября, для учеников младших классов проведут День здоровья. Уроков в этот день не будет. Для учеников старших классов запланировали проектную и внеурочную деятельность. Об этом сообщила директор департамента образования горадминистрации Елена Кириченко, пишет портал 66. В Екатеринбурге работают 450 постоянных избирательных участков. Большинство находится в школах. Выборы будут идти 3 дня, 18, 19 и 20 сентября. В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на супругов-пенсионеров в коллективном саду «Огонек» в Верхней Пышме. Им оказался сосед по гаражу, с которым ранее возник конфликт у главы семейства. Об этом сообщил порталу Е1 глава пресс-службы Свердловской полиции Валерий Горелых. Он отметил, что задержанный, которому сейчас 69 лет, в конце 20 века отбывал срок в одной из колоний за кражу машин, а сейчас вооружился незарегистрированным травматическим стволом и электрошокером и пошел к соседу в сад разбираться. Вышедший на улицу в темноте хозяин не узнал его, и случилась потасовка. Материалы дела полиция направила в СКР, но потерпевший пока не написал заявление. Возможно, мужчины найдут какой-то компромисс в своем конфликте, отмечают в МВД. В центре Москвы выставили на продажу квартиру Владимира Высоцкого на Первой Тверской Ямской. Именно там поэт устраивал знаменитые квартирники и собирал друзей. Площадь жилья 120 квадратов, стоимость 170 миллионов рублей. Квартира в доме, которому 90 лет, требует серьезного ремонта. Есть проблемы с отоплением и водоснабжением. А ее преимуществом, кроме бывшего знаменитого владельца, указаны высокие потолки. Пустующее жилье выставил на закрытую продажу один из сыновей поэта. Это пишет Лента.ру. Официальный доллар 87 рублей ровно. Евро 100 рублей 83 копейки.
2: Реклама. Газа.

0: Parivit.ru.
1: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 14, днем плюс 23-25.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
2: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
2: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: «Сток верхней одежды» Космонавтов 54.
2: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Сбылись наши желания о теплой, комфортной погоде. Еще недавно было холодно, а сейчас прям красота. Прекрасного вечера вам, друзья, в компании классной музыки Радио Си. Братья Гримм только что, ну а дальше с нами Оливия Дин, So Easy. Меня зовут Роман Калашников, всем большой привет.
1: Реклама. Сегодня в Кировском. Кофе Nescafe Gold 499.99 за 190 граммов от двух штук. Печенье сдобное, творожное, режь хлеб 99.99 за 260 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
2: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
3: О, Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
4: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
5: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Яндекс.Карты показывает 4 балла. Отмечу скопление.

0: Майкл Хелтс и Мэгги Релли, Moonlight Shadow на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше у нас такое напоминание о том, что настоящие чувства всегда остаются в памяти, даже после расставания. Слушаем Эрос Рамазотти, Un Emozione per Sempre.
1: Реклама. Автовек

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Акция действует до 30 сентября.
2: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
3: УК Simaland. Город Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. Огрен 122-660-00-236-93.
4: Сегодня в Кировском. Сыр Ларец с грецкими орехами. 269,99 за 245 граммов. Зефир глазированный со вкусом ванили. Торговой марки Нива. 49,99 за 100 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
6: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
7: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Вы слушаете «Радио Си», только что «Ля Буш», «СОС». «Naked» и «Portugal The Man». Через 3 минуты такая расслабляющая песня «Glide». А пока время новостей расскажет Людмила Гусева на «Радио Си». Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Добрый вечер. Сейчас нет сценария, при котором потребовалась бы мобилизация, заявил президент Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он назвал эти слухи информационной операцией Киева с целью повлиять на результаты предстоящих выборов в Госдуму, пишет РБК. Автоматизированная видеофиксация нарушений правил остановки и стоянки в зоне АЗС в Свердловской области не производится, пояснили в ГАИ. Если нарушения выявляются другими способами, то постановление о назначении штрафа можно обжаловать или опротестовать прокурором, пишет Я-1. На трассу под Екатеринбургом вышел медведь, рассказала в соцсети жительница Екатеринбурга. Зверь вышел на дорогу перед машиной ее семьи сразу после поворота с Дегтярска на Полевской тракт. Со всеми избежать столкновений не удалось, на капоте остался след от удара медведя, пишет Я-1. Певец-композитор Юрий Лоза назвал хит Михаила Шуфутинского «3 сентября» песней одного дня. Об этом он сказал в интервью Ньюзру. Между тем, благодаря хиту «3 сентября» в России прозвали Шуфутинов день. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Сейчас о погоде на «Радио Си». Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков, ночью до +14, днем +23-25.
4: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
5: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
4: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: От Сары с любовью. Сара Коннор на 103.7 FM. Далее с любовью подобранная для вас золотая коллекция. Три классные песни, например, хит «Rain» это Мариус и Джулия. Раньше «Touch and Go», а начнем с Джо Дассена на Радио Си. Давайте только пробежимся по пробкам. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 5 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов. А вторая Новосибирская стоит от Палисадной до Умельцев. Турбинная от Учителей до проспекта Космонавтов. Бибеля от Таватуйской до Автомагистральной. Плотно на Космонавтов от Завокзальной улицы до Фронтовых бригад.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
4: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
5: Нет, пока. А что?
4: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
6: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
4: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
7: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: И Джулия Рейн на Радио Си в золотой коллекции часа. У нас впереди и Мани, Don't Be So Shy, ну и совсем скоро послушаем Эннио Морриконе. Кимай нас ждет инструментальная музыка Радио Си.
1: Реклама.
2: Как сэкономить на покупке авто?
1: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
7: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
8: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
9: Додо.
10: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-308-460.
11: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
12: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: Екатеринбурге 6 вечера. Вы слушаете «Радио Си». Сейчас с новостями Людмила Гусева. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый вечер. Российские власти выровняют баланс между спросом и предложением автотоплива за счет роста производства на НПЗ и импорта бензина. Об этом заявил в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке вице-премьер Александр Новак. По словам Новака, на топливный рынок уже поступили дополнительные объемы с нефтезаводов. На этой неделе, по его словам, ситуация стала более устойчивой, чем на прошлой. Поставки импортного бензина ведутся из дружественных России стран, отметил Новак, пишет агентство ТАСС. Автоматизированная видеофиксация нарушений правил остановки и стоянки в зоне АЗС на Среднем Урале не ведется, пояснили в Свердловской облгаи. Так там прокомментировали сообщение водителей о массовых штрафах в очередях на заправке. Инспекторы пояснили, что если нарушения выявляются другими способами, такое постановление о штрафе можно обжаловать. По каждому обращению принимаются решения с учетом малозначительности совершенного деяния или действия в условиях крайней необходимости, цитирует ГАИ портал Е1. Ранее жители Екатеринбурга жаловались на то, что им приходят штрафы за остановку в неположенном месте из-за очереди за бензином. В Екатеринбурге сегодня загорелся строящийся автовокзал и торговый центр «Золотой», пишет Е1, ссылаясь на очевидцев, которые заметили черный столб дыма. Впрочем, пожар удалось оперативно потушить. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра. Ущерба нет. Там пояснили, что при проведении подрядчиком сварочных работ на крыше загорелся строительный мусор. Ранее сообщалось, что объект введут в эксплуатацию в первом квартале 2027 года. Это уже не первый перенос сроков. Изначально завершить работы над новым автовокзалом и ТРЦ обещали в 2023 году. На трассу под Екатеринбургом вышел медведь. Об этом рассказала в соцсети жительница Екатеринбурга. Зверь вышел на дорогу перед машиной ее семьи сразу после поворота с Дегтярска на Полевской тракт в сторону Курганова. Со всеми избежать столкновения не удалось. На капоте остался след от удара медведя, пишет Е1. Противотуманная фара ушла внутрь. Небольшой скол, в котором теперь Мишкина шерсть, написала горожанка в соцсетях. Это не первый случай. За последние дни медведи в Краснотуринске видели рядом со школой 28, также в саду. Если замечен хищник, нужно звонить по телефону 112. Певец и композитор Юрий Лоза назвал хит Михаила Шуфутинского «3 сентября» песней одного дня. Об этом он сказал в интервью Ньюзру и добавил, что песня актуальна раз в году, он бы не стал писать такие хиты. Даже новогодние песни звучат дольше, до и после праздника, отметил Юрий Лоза. Между тем, благодаря хиту 3 сентября в России в шутку даже прозвали «Шуфутинов день». Официальный доллар 87 рублей ровно. Евро 100 рублей 83 копейки.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». Синоптики на завтра, пятницу, обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 14, днем плюс 23-25.
2: Реклама.
5: Строим новое!
6: Ремонтируем любимое!
5: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Желаю всем прекрасного вечера. Сейчас есть прям полное ощущение, как будто бы вернулось лето. Очень тепло в Екатеринбурге. Уверен, многие прогуляются после работы с удовольствием. К музыке мы на Радио Си вернемся совсем скоро. Сейчас давайте поговорим об автомобилях. Слово нашему автообозревателю на Радио Си. Спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бибеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Мини-купер. На дороге мгновенно приковывает взгляды. Но машина стала культовой не только из-за яркой внешности. Мини – это легенда инженерии, которая буквально создала каноны переднего привода. И вот сейчас этот канон может уйти в прошлое. Следующее его поколение, скорее всего, станет заднеприводным. Для понимания, в конце 50-х «Мини» совершил революцию именно благодаря компоновке. Конструкторы развернули мотор поперек, убрали громоздкий карданный вал и создали чудо эргономики. Крошечный снаружи автомобиль с удивительно просторным салоном. Спустя почти 70 лет компания BMW, которая сейчас владеет брендом, переворачивает все с ног на голову. Все дело в глобальном переходе на электротягу. Новая электрическая платформа BMW заточена под заднюю ось. Делать отдельный электромотор специально для мини баварцы считают невыгодным. Что будет с бензиновыми версиями, пока загадка. Но задний привод на электрических модификациях полностью изменит повадки автомобиля.
4: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. В наличии от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Unicum на Бебеля 33 и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Tenet. Tenet Unicum на Бебеля. Запись по телефону 344-2000. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 3 июля 2026.
0: Вы слушаете Радио Си, дальше мистер Данос. У-ла-ла.
4: Реклама.
5: Добрый день.
6: Здрасте. Можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей тамповые форты и прексалин противовирусное 20 таблеток?
5: Такого не существует.
6: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
7: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
8: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
9: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
11: «Додо».
12: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
13: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
14: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
15: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту.

0: Подробные условия акции уточняйте.
1: Победы и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
2: Сегодня в Кировском. Масло ирбитское, крестьянское. 169,99 за 180 граммов от 2 штук. Макаронные изделия шебекинские. В ассортименте 64,99 за 450 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировском.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 30 сентября 2026 года.
6: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК «СКМ Ривер» от «СКМ на Уктусе». Ремонт уже включен в стоимость. «СКМ Девелопмент» 247-84-30.
7: ООО «СЗ «СКМ Ривер Парк». Стоимость входит в стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
8: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это 2-я Новосибирская от Палисадной до Окружной улицы. Верхотурский проезд. Проспект Космонавтов стоят от ЕКАДа до ЖД эстакады. Плотно на Окружной от Дизельного переулка до 2-й Новосибирской. На объездной дороге от Московской до Амундсена. И отмечу маневровую от Технической до Таватуйской. Самая загруженная магистраль – это Ленина к Визу.
9: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
7: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
10: Радио «Си». 103,7 FM.
11: Золотая коллекция «Радио Си».
8: Спонсор ООО «Медицинский центр «Шанс».
12: Дайте шанс вашим суставам. Пора жить полноценной жизнью. Медицинский центр «Шанс» предлагает артроскопические операции для диагностики и лечения заболеваний и травм колена. Малоинвазивность и ускоренное заживление. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-300-1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

нами только что Маранди Colors на радио Си в золотой коллекции часа. Милен Фармер на старте. Калифорния, такая неторопливая, красивая композиция. А сейчас музыка понятная без слов. Art of Noise, Peter Gunn на радио Си.

0: В Екатеринбурге 7 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева, спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Добрый вечер. Сейчас нет сценария, при котором потребовалась бы мобилизация. Об этом заявил президент Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он назвал эти слухи информационной операцией Киева с целью повлиять на результаты предстоящих выборов в Госдуму, пишет РБК. Напомню, Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Ранее президент говорил о том, что группировка российских войск в зоне боевых действий превышает 700 тысяч человек, и Россия наращивает темпы наступления в зоне военной операции на Украине, пишет «Коммерсант». АЗС Екатеринбурга оккупировали перекупщики бензина. На фоне многочасовых очередей на официальных автозаправках предприимчивые граждане организовали нелегальную торговлю бензином с доставкой до дома или офиса. Об этом сообщает Федерал Пресс. Горожанка по имени Александра рассказала, что не смогла заправиться легально из-за огромных очередей. На ее комментарии в соцсети отозвался продавец. Он привез ей к офису бензин марки АЕ-95 по 180 рублей за литр. Примерно в 2,5 раза дороже, чем на сетевых заправках. Продавец также признался в том, что за утро развез около полтонны горючего, пишет «Комсомольская правда». Закрытие филиалов Института Гёте в России еще больше ухудшает отношения между двумя странами. Об этом заявил глава МИД Германии Йохан Вадефуль и выразил сожаление по этому поводу, пишет «Вечерняя Москва», ссылаясь на немецкую прессу. Издание напоминает о том, что работа трех филиалов Института Гёте в России, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, была ограничена с 2023 года. Сейчас институт в основном проводит курсы немецкого языка. Напомню, Россия закрывает филиалы Института Гёте в ответ на решение Германии о закрытии генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге. Аномальное тепло ожидается в Свердловской области в период с 4 по 8 сентября. Как рассказала ведущий синоптик региона Галина Шапаренко, в область пришло бабье лето, и в эти дни температура воздуха будет на 6-7 градусов выше нормы. Спасатели МЧС призывают свердловчан соблюдать пожарную безопасность. В ближайшие дни ожидается до плюс 25 градусов днем, обещают свердловские синоптики. Сайт Росгидромета обещает в Екатеринбурге преимущественно сухую погоду до следующей среды, 9 сентября, с температурой от 22 до 25 градусов днем, плюс 12-14 по ночам. Небольшие дожди в прогнозах только в выходные и в понедельник. Российские библиотеки в последние полтора года резко увеличили закупки книг в жанре фантастики с элементами славянского фольклора. Спрос вырос в 11 раз. На такие издания книгохранилища потратили почти 25 миллионов рублей с 2021 года. А основной вал закупок пришелся на прошлый год и текущий. Специалисты объясняют рост спроса на книги о киберруссах тем, что в период общественных изменений растет поиск национальной идентичности. Люди чаще обращаются к своим корням, переосмысливают культурные наследие. Также славянская фэнтези предлагает альтернативу западному, более родной культурный код, пишет «Читай-город». Официальный доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
2: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра, пятницу, обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 14, днем плюс 23-25. Примерно так же, как и сегодня.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: В этот практически летний вечер давайте разыграем классную книгу «Рерих. Таинственная Россия в творчестве великого художника» от лидера российского нон-фикшн-рынка издательства «Бомбора 12+». Чтобы забрать приз, достаточно третьим дозвониться по номеру 235-103-7. 235-103-7. Играем в «Третий звонок».
2: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
7: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
8: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
9: Как сэкономить на покупке авто?
10: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
11: Акция до 30 сентября 2026 года.
1: За минувшие полчаса в городе пробок стало меньше. Яндекс.Карты показывает 3 балла. Отмечу скопление машин на Большакова от Сурикова до Московской. Вторая Новосибирская стоит от Палисадной до Умельцев. 8 марта от объездной дороги до Рижского переулка. Московская стоит от объездной до Волгоградской. Ленина от Восточной до улицы Карла Либкнехта.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: Российские власти найдут баланс между спросом и предложением автотоплива за счет роста производства на НПЗ, а также импорта бензина. Об этом заявил в кулуарах Восточного экономического форума вице-премьер Александр Новак. По его словам, на топливный рынок уже поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. На этой неделе, по его словам, ситуация стала более устойчивой, чем на прошлой. Поставки импортного бензина ведутся из дружественных России стран, отметил Новак, пишет агентство ТАСС. Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется ориентировочно с 15 сентября. В первую очередь тепло появится в социальных зданиях. Подключение жилого фонда будет поэтапным, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов на коллегии в мэрии. Сроки могут быть сдвинуты из-за погоды. Согласно нормам, старт отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры воздуха. Она должна быть ниже плюс 8 градусов в течение 5 дней подряд. По прогнозам синоптиков, сентябрь в Екатеринбурге ожидается теплым. Похолодание ожидается только в конце месяца, пишет «Новый день». В школах Екатеринбурга на один день отменят уроки ради выборов. В пятницу, 18 сентября, для учеников младших классов проведут День здоровья. Уроков в этот день не будет. Для учеников старших классов запланировали проектную и внеурочную деятельность. Об этом сообщила директор департамента образования горадминистрации Елена Кириченко, пишет портал 66. В Екатеринбурге работают 450 постоянных избирательных участков. Большинство находится в школах. Выборы будут идти 3 дня, 18, 19. 15 и 20 сентября. Правительство Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией до конца 2028 года. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны. Там пояснили, что закон о безопасности границ направлен на противодействие миграции на восточной границе Финляндии. Соответствующее предложение уже внесено на рассмотрение. В июне восточная граница Финляндии с Россией была закрыта до дальнейшего уведомления. Такое же решение было принято в апреле 2025 года. Первое ограничение на пересечение границы Хельсинки стал вводить в ноябре 23-го. Тогда Финляндия обвинила Россию в якобы намеренной отправке просителей убежища к границе. Этой осенью возвращаются в моду популярные в 1980-е прически. Об этом сообщает журнал Vogue. Актуальной вновь станет так называемая укладка «ананас» в виде каскадного хвоста, завязанного ближе к макушке и частично спадающего на лицо. В прошлом ее популяризировала в том числе американская актриса Сара Джессика Паркер. Также в тренде объемная укладка с косым пробором в стиле супермодели Синди Кроуфорд и небрежные кудри, как у героини актрисы Джулии Робертс в фильме «Красотка». Кроме того, в списке мелкие кудри с химзавивкой в стиле кантри-певицы Долли Партон, а еще волчья стрижка, которую предпочитали многие рок-музыканты, пишет Лента.ру. Официальный курс Центробанка на пятницу – доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
1: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
2: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». Синоптики на завтра, пятницу, обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью в Екатеринбурге плюс 12-14, а днем плюс 23-25. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
1: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: «Сток верхней одежды» Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: слушаете Радио Си. Только что Крис Дебург, Let It Be. К музыке скоро вернемся. Сейчас слово нашему автообозревателю. Минуту драйва на Радио Си представляет ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи в Октябрьске на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Мини-купер. На дороге мгновенно приковывает взгляды. Но машина стала культовой не только из-за яркой внешности. Мини – это легенда инженерии, которая буквально создала каноны переднего привода. И вот сейчас этот канон может уйти в прошлое. Следующее его поколение, скорее всего, станет заднеприводным. Для понимания, в конце 50-х «Мини» совершил революцию именно благодаря компоновке. Конструкторы развернули мотор поперек, убрали громоздкий карданный вал и создали чудо эргономики. Крошечный снаружи автомобиль с удивительно просторным салоном. Спустя почти 70 лет компания BMW, которая сейчас владеет брендом, переворачивает все с ног на голову. Все дело в глобальном переходе на электротягу. Новая электрическая платформа BMW заточена под заднюю ось. Делать отдельный электромотор специально для мини баварцы считают невыгодным. Что будет с бензиновыми версиями, пока загадка. Но задний привод на электрических модификациях полностью изменит повадки автомобиля.
4: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
0: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3. Вы слушаете Радио Си. Дальше с нами Алиса Фрейндлих и Диджей Грув. У природы нет плохой погоды.
4: Реклама.
5: «Уралмаш» не будет прежним.
6: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33.
8: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
10: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
9: Гипервыгода в каждой покупке.
10: Все подробности на lenta.com.
11: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
12: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: Выборы 2026.
1: Радио Си предоставляет бесплатное время для дебатов между представителями партий, которые участвуют в выборах в Свердловское законодательное собрание. Сегодня у нас три представителя. Напоминаю, по закону время делится пропорционально между пришедшими. Соответственно, у каждого примерно по 10 минут будет. Регламент вам известен. 2 минуты вступления, потом по вопросу, по 2 вопроса у каждого и заключительное слово. Ну, по традиции начинаем вступительное слово по алфавиту при присутствующих. Итак, сегодня у нас присутствует от новых людей, от партии «Новые люди» Ирина Виноградова. Ирина Маратовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: От Коммунистической партии Российской Федерации Николай Николаев. Николай Николаевич, здравствуйте.
3: Доброго времени.

0: акцентах, об идеологиях. Но после выборов мы с вами останемся один на один с нашей обычной жизнью, где нам все так же нужно попасть к врачу, отвезти ребенка в школу, доехать до работы, заплатить за ЖКХ, либо открыть свое дело. Когда мы говорим про партию «Новые люди», мы много что уже сделали для вас, для нас, свердловчан и всех россиян. «Новые люди» сегодня уже добились права пересдать ЕГЭ для старшеклассников. Для автомобилистов мы добились повышения лимита выплат по европротоколу до 200 тысяч рублей. Для предпринимателей добились индексации порогов ущерба по экономическим статьям и выступили против резкого ужесточения налоговых условий для малого бизнеса. Наш подход достаточно простой. Люди важнее всего, а Урал должен стать для нас регионом для жизни.
1: Спасибо. Денис Викторович, ваше слово.
2: Добрый день, уважаемые избиратели. Я Денис Каракоз, «Справедливая Россия». Эта партия стоит на защите прав граждан, последовательно выступает против увеличения тарифов ЖКХ. Как председатель ТСЖ, сразу скажу, повышать тарифы нет никакой необходимости. Сегодня у людей огромный запрос на реальную защиту здесь и сейчас, от произвола. Многие меня знают как защитника Березовой рощи. В прошлом году мы ее с тысячами людей, неравнодушных людей, отстояли от вырубки. Спасибо всем, кто вышел и поддержал, так сказать, и меня, и себя, в общем-то. Единственный депутат, который не побоялся прямо выразить свою позицию, это Андрей Анатольевич Кузнецов, лидер партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. Он задействовал все свои ресурсы, и благодаря его поддержке нам удалось наладить конструктивный диалог с городской администрацией. В итоге было найдено решение, где и застройщики, и жители города остались довольны. Но чтобы это стало возможным, людям пришлось буквально своими телами вставать против произвола. Вопрос, где были наши депутаты? Этот успех доказал, что защищать можно любой объект. Главное, или там любые цели свои реализовывать. Главное объединиться и послать куда подальше всяких нытиков, которые говорят, что за нас все решили и у нас ничего не получится. Сейчас дебаты, но я все равно хочу сказать всем еще раз, верьте в себя. Ничего не бойтесь. 20 сентября не сидите дома. Поставьте себе на телефон напоминание, берите всех знакомых за руку, там, за что угодно, там, предупреждайте заранее. И приходите на выборы. 21 сентября, поверьте, вы даже не вспомните те фамилии, кто сейчас принимает вот эти антинародные решения. Никакие конфетки бабушкам или давление на учителей им не поможет. Все просто. Голосуем за Дениса Каракоза и за «Справедливую Россию».
1: Спасибо. Николай Николаевич, ваше слово.
3: Да, здравствуйте, уважаемые земляки. Меня зовут Николаев Николай Николаевич. Я кандидат депутата законодательного собрания от КПРФ. Вы знаете, уже третий раз на радио «Сии», и уже не хочется повторять одни и те же аргументы. Поэтому я свое выступление хочу начать со слов поддержки моему полному тезке, нашему кандидату от КПРФ в Государственную Думу Бондаренко Николаю Николаевичу. Это наш локомотив, а мы коммунисты Свердловска, его надежный состав, который поведет вагоны прямо по уральским путям. Вчера у него были дебаты на «Россия-1» с Ядром, «Новыми людьми» и прочими политическими гиенами, я бы так назвал. Я хочу сказать про его выступление, что и один в поле воин. Всюду запрещаемый, гонимый всеми федеральными властями Бондаренко Николай вчера достойно защитил нашу партию КПРФ от акул, которые, кстати, и лишили его некогда мандата депутата законодательного собрания Самарской области. Но наш коммунист, как водится, не сдался, стал продолжать свою общественную деятельность. У него миллионы подписчиков. А все почему? Потому что он коммунист, потому что это человек, который говорит, во-первых, правду, во-вторых, что немаловажно, говорит то, что думает, а в-третьих, он за народ. Он за каждого из нас с вами. КПРФ сейчас защищает его от попыток снять с выборов, а пока мы судимся, даем ему возможность доносить правду на всех возможных площадках. Я всем рекомендую посмотреть его вчерашнее выступление. Для нас он настоящий пример ярого борца за свои права. У него есть свое мнение, а это, наверное, ну, один из самых ценных ресурсов в настоящее время в России. Друзья, не будьте подстилками чужим интересам. Имейте свое мнение, а голосуйте за КПРФ. Спасибо.
1: Спасибо большое. Теперь время вопросов. Николай Николаевич, ваш первый вопрос. Вы можете его задать либо обоим оппонентам, либо каждому по отдельности.
3: Ну, вы знаете, я хочу, во-первых, поблагодарить присутствующих ныне партии, которые пришли, и все-таки выразить свою озабоченность тем, что вот уже я на третьем радиоэфире, а единственная партия, которая... Партия власти не приходит на дебаты. И это показатель отношения к избирателям. Это очень важно. Первое. Значит, по поводу «Справедливой России». У нас уже был эфир с депутатом Кузнецовым, и я выразил на самом деле слова поддержки определенной и такого желания объединить наши левые усилия. Вот. На самом деле, от спикера к спикеру моя позиция не меняется. Я считаю, что с «Справедливой Россией» мы можем сделать определенную коллаборацию,

0: Когда все-таки уже у нас будут конкретные мандаты и по многим проектам можем двигаться вместе. По поводу новых людей, ну, задам вопрос следующий. На самом деле, за пенсионный возраст новые люди голосовали за. За отмену обязательных публичных слушаний при застройке жилых кварталов новые люди голосовали за. За всякие там выделения фестивалей, где, знаете, это первое время чумы, где на неделе моды, где мужчины, знаете, одеты как женщины, новые люди голосовали за. А закон о детях войны против. Поэтому у меня вопрос, почему новые люди голосуют точно так же, как партия власти? Спасибо.
1: Спасибо, Ирина Маратовна. Вам вопрос.
2: Да, уважаемый Николаев, Николай. Хочу отметить, что у нас все-таки дебаты законодательного собрания Свердловской области. Мне, конечно, нравится, что вы целую минуту уделили кандидату от Самарской области. Хотелось бы послушать про ваши достижения, там, ваши идеи, ваши мысли. Это было бы, наверное, нашим слушателям сегодня в рамках дебатов законодательного собрания Свердловской области особенно интересно. Вот, отвечая на ваш вопрос, также смотрите, вопрос, который вы задаете, голосовали где? В Государственной Думе? Или все-таки напомню, что у нас сегодня идут дебаты регионального значения в законодательном собрании. Здесь можете уточнить свой вопрос, про что имеете в виду?
0: Я спрашиваю ваше личное мнение как руководителя партии в Свердловской области. Почему вы голосуете так, как Единая Россия, в том числе и в законодательном собрании Свердловской области? Я привел пример здесь об отмене публичных слушаний при застройке жилых кварталов. Это делали вы здесь.
2: Нет, все-таки речь у нас про пенсионеров или про отмену жилых кварталов?
0: Я вам приводил примеры.
2: Хорошо.
0: Общий вопрос, почему вы голосуете так, как Единая Россия? Что вам подскажет ваш дипсик? Давайте.
2: Подскажет мой дипсик. Ну, кстати, не запрещена еще в России организация?
1: Нет.
2: Нет, слава богу. Итак, коллеги, смотрите, повторюсь, у нас вопрос касается повышения пенсионного возраста. Это вопрос, который принимался на федеральном уровне. Если не ошибаюсь, когда был вопрос пенсионного возраста, партия «Новые люди» еще в Государственной Думе не была принята. Это вопрос 2018 года, поэтому обвинять партию в этом – это достаточно интересный кейс. Во-вторых, именно партия «Новые люди» в лице с нашим депутатом Государственной Думы Сарданой Аксентьевой в том числе уже продвинули законопроект, который на данный момент принят, проект, касающийся работающих пенсионеров, про то, что сейчас именно пенсии, которые выплачиваются работающим пенсионерам, должны индексироваться в соответствии с инфляцией. Именно мы поднимали этот вопрос, и уже благодаря тому, что неоднократно законопроект вносился и был принят благодаря партии «Новые люди», депутату Госдумы Сарданы, именно благодаря этому на 9% были проиндексированы пенсии единоразово, и в следующем году тоже будут проиндексированы даже выше опережающего темпа инфляции. Это два. И более того, сейчас мы продолжаем бороться, чтобы этот вопрос был не единоразовый, а чтобы постоянно и системно пенсии работающим пенсионерам, точнее зарплаты в том числе, индексировались, опережая инфляцию, потому что для нас это важно. И можно очень долго говорить, в том числе партии КПРФ, давайте раздадим всем денег, давайте пенсионеры 200 тысяч рублей будут получать каждую минуту. Но вы должны понимать, что бюджет Свердловской области является дефицитным, бюджет Российской Федерации является дефицитным. И когда вы обещаете какие-то невероятные суммы, вы прежде всего отвечаете на вопрос, а где эти деньги взять?
1: Спасибо. Хорошо. Ирина Маратовна, ваш вопрос. Двоим, одному, неважно.
2: Да, у меня вопрос тоже тогда будет... Двоим, да?
1: Можно двоим, да.
2: Хорошо. Я как раз продолжу то, что я задала сейчас вопрос. Вопрос обеим партиям. Во-первых, региональная программа, федеральная программа ваших партий, как вы сказали, социально направленных, левых, традиционно обещает всем и каждому масштабную социальную поддержку. Например, там отмена взносов на капремонт, бесплатное ЖКХ, большие пенсии, заморозка, социальные гарантии, льготы, бесплатные. Ну, я могу долго перечислять, потому что это не наша программа, ваша, вы сами сейчас расскажете. И важно понимать, что регион наш, субъект Российской Федерации, это регион со своим бюджетом. Бюджет является дефицитным, а именно ваши партии в том числе его рассматривали, принимали. И вы должны понимать, что когда мы находимся в условиях дефицита бюджета, каждая копеечка находится на счету. Бесплатных денег они не прилетают к нам с какой-то другой планеты. И поэтому вопрос достаточно простой, но хочется услышать на него конкретный ответ. Откуда взять сотни миллиардов рублей на покрытие всех ваших социальных обещаний и гарантий?
1: Николай Николаевич.
0: Да, у меня на самом деле есть ответ на этот вопрос из практики личной. Дело в том, что у меня существует в моей жизни ситуация, когда я помог вкладчикам банка «Югра», уж извините, придется назвать, вернуть 11 миллиардов рублей, а банкира посадить за воровство, внимание, около 300 миллиардов рублей. 300 миллиардов рублей. Это не один бюджет Свердловской области. Вы знаете, откуда деньги? Коррупцией надо заниматься всерьез, а не на словах. Не точечными посадками, а системно. Брать практику, не знаю, Китая. У них там смертная казнь для коррупционеров введена. Когда будет Дамоклов меч висеть над коррупционерами, тогда деньги, они польются рекой. Денег в стране, на самом деле, с горкой. Просто они через откаты, через различные схемы вымыливаются. И вот только благодаря таким вот отважным, в том числе кандидатам, как Бондаренко Николай Николаевич, я не перестаю восхищаться. Вот его из-за этого ведь и сняли с Думы Самарской. Потому что он говорил эти коррупционные схемы, он их обличал. Вот где собака зарыта. Спасибо.
1: Хорошо. Денис Викторович, ваш ответ.
3: Полностью поддерживаю Николая Николаевича. Значит, и единственное, что могу добавить, значит, смотрите, давайте немножко с неба на землю. Тут такие общие слова, где мы возьмем деньги, где мы возьмем деньги. Я вам скажу, где мы возьмем деньги. Берем, допустим, коммунальные тарифы. Значит, капитальный ремонт собирается у нас там, ну, раньше собиралось, допустим, 8 рублей, потом там 16 рублей, там, то есть постоянно растет. А вы посмотрите, как растет ставка. То есть, если раньше, допустим, мы ложили эти деньги в банк на спецсчет под 1.5%, потом стало 3%, потом 14%. У меня вопрос. Если ты не воруешь, если у тебя деньги лежат на счету, если ты занимаешься капитальным ремонтом, когда это нужно, то есть через 10 лет, грубо говоря, потом через 20 или 15 лет, то у тебя там на счету, ну, блин, больше 10 миллионов всегда. Соответственно, ты сейчас получаешь, ну, то есть любой дом получает в виде процентных ставок, ну, наверное, столько же, сколько собирают жители в виде, значит, вот этих платежей. Не собирать эти деньги мы не можем, потому что у нас это по закону региональная, значит,
1: комиссия.
3: Да, РЭК принимает и поехали. Дальше смотрим, ходим по дворам. Дом с ТСЖ, с автополивом, с цветами, там, я не знаю, там, ну, вот можете просто у меня пройти, там, соседние дома посмотреть. И думаю-ка, а если сейчас мы, вот я сейчас хожу, раздаю бюллетени, там, агитирую, там, на юго-западе хожу, по другим, так сказать, микрорайонам, где сейчас в новые дворы захожу, я там ни разу не был, но я просто в шоке. Там даже досок информации нету, которые должны быть по всем правилам и законам в подъездах. То есть я прихожу, а там вообще ничего нету. И там ни ремонта, ни черта. И как бы вот мало того, что они с процентов имеют деньги, мало того, что повышают постоянно, повышают, причем так по-иезуитски, раньше раз в год, сейчас уже по сути три раза в год, то есть там 1 января повысили, потом, значит, в июне повысили по, значит, решению отдельного мэра, и сейчас еще после выборов повысят, спасибо большое. Вот поверьте, все, кто работают в ЖКХ конкретно на земле, то есть вот именно представители ТСЖ, там небольшие управляющие компании, или даже управляющие компании, которые, допустим, контролируются хорошо советами домов. Вот это все не нужно. Это откуда вообще берется? Потому что есть фонд огромный капитального строительства. Ух, я бы сейчас вам рассказал.
1: Ну, будет еще
3: Ладно,
1: время.
3: Ладно, чуть попозже вам расскажу, что там происходит.
1: Хорошо, а теперь вопрос. Общий или конкретный? Общий для двоих или конкретный?
3: А, вопрос у меня, да, к двум партиям сразу. Значит, смотрите. Партия КПРФ. Симпатичная партия для меня. Я считаю, и в газету читаю, и все остальное. К новым людям, понятно, у меня отношение предвзятое немножко. Но вопрос один все равно. Ленинский район города Екатеринбурга. Там живет множество достойных людей. Науки, там, я не знаю, труда и все остальное. Почему вы не нашли в Ленинском районе, выдвинуть в депутаты достойного человека, который хотя бы жил бы в этом городе? Кандидат от КПРФ живет за 400 километров в городе Карпинск. Кандидат от новых людей живет в Курганской области. Вот скажите мне, пожалуйста, а если бы я не выдвинулся на выборы, за кого вообще там голосовать в этом Ленинском районе? Вот пришел я на выборы, еще вот этот конфетки раздал, а вы-то кого выдвинули? Новые люди и КПРФ. Вот вам вопрос. Если не за каракозы, то за кого? Хотя бы хоть что-нибудь скажите про своих кандидатов. Я просто понять не могу. Вы что, явку срываете или что вы там делаете?
1: Хорошо, отвечайте, Ирина Маратовна.
2: Дорогие друзья, слушатели, мне удивительно, что сегодня представитель партии КПРФ рассуждает про кандидата из Самарской области, хотя у нас про Свердловскую область кандидат от Академического района рассуждает про кандидата Ленинского района. Окей, я отвечу. У вас информация некорректная. Но я назову некорректно, не буду называть ее ложью. Во-первых, кандидат, который у нас идет, Дмитрий Демшаков от Ленинского района, является проживающим в Ленинском районе, находится у него там квартира. К Курганской области отношения он не имеет. Он является помощником депутата Государственной Думы по Курганской области, но он там не живет.
3: А правительство Курганской области, у него место работы написано на сайте
2: Госуслуги. Да, потому что он помощник депутата. И я напомню, что в 2021 году территориальная группа Александра Демина представляла Свердловскую и Курганскую.
3: Демин, простите, у вас тоже москвич.
2: Ну, сейчас мое время.
3: Его семья в Москве.
2: Вы обязательно поговорите о своих мыслях во время своего времени. Вот, поэтому здесь абсолютно некорректная информация. Я повторила, что он работает в правительстве Курганской области только потому, что он является помощником депутата от Объединенной территориальной группы. Друзья, меня зовут Ирина Виноградова, я являюсь кандидатом от Фархисетского района, и я родилась, выросла, живу, продолжаю жить. Вся моя семья живет в Верхесецком районе. Поэтому, если уж мы говорим про себя, представляя свои районы, друзья, я знаю много, поскольку я живу в этом районе уже 29 лет, и предполагаю, что буду жить достаточно большую и счастливую жизнь тоже в Верхесецком районе. И более того, большинство наших кандидатов представлены в законодательном собрании, да не большая часть, я уверена, что все, они выдвигаются именно от тех районов либо городов, в которых они проживают. Поэтому, друзья, партия «Новые люди», мы знаем о том, о чем говорим, мы знаем о тех городах, где мы живем, в районах, потому что это наши родные территории. Мы близкие вам и, друзья, номер 6 в избирательном бюллетене – партия «Новые люди».
1: Хорошо, Николай Николаевич, ваш ответ.
0: Да, ответ на вопрос будет таковым. Значит, я готов ответить, как обычно, за себя. Вот, потому что это будет честный ответ. Отвечать в мнениях там, других людей не могу. Я проживаю и прописан в Верхесецком районе. Мои дети оба ходят в садик в Верхесецком районе. И, собственно говоря, за себя я отвечаю, поэтому я от этого района и баллотируюсь. Тут очень простой ответ. Что касается кандидата, вообще хочу сказать, поблагодарить также слова поддержки выразить Денису Карагозу. Да, он сейчас так немножко напал, но с другой стороны, он на это время поблагодарил. То есть близость позиции все-таки есть. И поэтому нужно объединять усилия именно там, где мы можем поспособствовать общему кумулятивному результату на благо нашей области. Это то, что мне тут пытаются замылить историю с Бондаренко, что я привожу пример. Еще раз говорю, его блестящее выступление замолчать не получится. Смотрите все, как Бондаренко вчера, как один против акул раскидал этих единороссов там и прочих, и ваших, в том числе, новых людей, которые не Бенни, не кукареку, уж извините за такие термины. Спасибо.
1: Спасибо. Ваш вопрос, Николай Николаевич.
0: А, у меня тоже еще вопрос.
1: Да, по два вопроса.
0: Так, слушайте, тут даже не знаю.
1: Общий. Ну, давайте про какую-нибудь сферу спросим.
0: Ну, давайте спросим тогда справедливую Россию. Все-таки Денис действительно занимается сферой ЖКХ, и вот он как раз начал рассуждать по поводу капремонта, да, вроде бы, или вот тут какие-то, говорит, схемы есть. А вот мне, честно, как юристу и как бывшему следователю интересно, какие схемы есть, потому что это можно взять на заметку. Расскажите, пожалуйста.
4: Николай Николаевич, спасибо вам огромное. Ну, смотрите, значит, был такой случай, когда ко мне подошла Жанна, она, ну, занималась тогда ОНФом и попросила проверить целый список, там, 30
1: или 50 домов. Вы про сейчас кандидата от «Единой России», нет?
4: Жанна, наверное, нельзя называть кандидатов от кого-либо,
1: почему,
4: да?
1: Можно? Почему можно?
4: Я просто, мне там юристы так говорили, Денис, ничего не скажи, чтобы тебя не сняли с выборов только.
1: Ну,
4: ладно,
1: просто
4: ничего
1: мы же не говорим, какая.
4: Все поняли, хорошо. Да. Значит, дали мне список от ОНФа, значит, домов, которые уже отремонтированы фондом капитального, значит, ремонта Свердловской области. Я пошел по этим адресам. Ну, мало того, что я в этом разбираюсь, и мне было легко. Ну, несколько адресов, я вам скажу так, я не нашел. То есть дома отремонтированы, а домов физически не стоит на этом месте. Я спросил, где дома, ну, он там стоял очень давно, его уже давно снесли. Это касается домов, которые тут двухэтажные. Потом, значит, капитальный ремонт дома. В чем заключался? Там лесенку поменяли. Списано довольно много. Я начал разбираться, куда деньги пошли. Там фишка такая, что, значит, заплатили ИП, и потом я смотрю, город Таджикистан какой-то, то есть ИП зарегистрировано за границей, и вот побежало вот это там 15 вот этих вот ИПО, и в итоге, типа, вот это как бы конечная там подрядная организация получает из там миллионов уже 200 тысяч рублей, ему хватает купить доску и поменять одну ступеньку. Это не капитальный ремонт. Часто текла вода, значит, с крыши, которая после капитального ремонта, то есть приемка была нехорошая. Поэтому, если всерьез, вот как бы денег на капитальный ремонт в фонде капитального ремонта больше, чем достаточно. Там просто нужен контроль. Я не знаю, у нас сейчас будет, у нас пришел сейчас новый губернатор. У меня первое впечатление к нему такое нормальное. То есть он живой, то есть общается как-то, я не знаю, там. То есть, в принципе, ну, может быть, что-то изменится. В городе вроде как администрация сейчас, команда более или менее. Мы сейчас как раз с ними там познакомились после ситуации с этой березовой рощей. И, в принципе, они нормальные. Может быть, что-то изменится, ребят. Но то, что сейчас, повышать тарифы точно нельзя.
1: Хорошо. Денис Викторович, раз у вас микрофон, задавайте второй вопрос. Если есть, тоже про какую-нибудь сферу давайте спросим. Про ваших что? Коллег. Про сферу как, нашей жизни, которую они хотели бы изменить.
4: А. Ну, давайте что-нибудь спросим интересное. Я не знаю. Вот, Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, у меня вопрос к КПРФ, коммунисту. То есть коммунисту Николаю Николаевичу. Значит, скажите, пожалуйста, вот вы пошли в депутаты. Я на самом-то деле с вами знаком уже с 2021 года, получается, даже, может, чуть раньше. И тогда на выборах я знаю, что вы заняли первое место среди по районам. То есть вы молодец. То есть как бы работаете. Скажите, что вам удалось сделать за то время, пока вы вот работали? Вот эти вот 4 года, 5 лет, как у вас прошли? Потому что я не следил за ситуацией.
0: Смотрите, я занял действительно очень хороший результат тогда, но все-таки я не был депутатом. Однако свою общественную деятельность я не прекращал. Я занимался вот ровно тем, чем говорил. У меня были тогда, значит, серьезные контры с банкиром, которого вот за это время, как раз за эти 5 лет, сейчас он сидит за решеткой в темнице сырой, в неволе скормленный орел молодой. Вот. И тогда он выплатил, мы заставили выплатить 5,5 миллиардов рублей. Вот на сегодняшний день результат улучшился, и уже 11 миллиардов рублей вкладчикам было возвращено. Это очень здорово, ну, классный результат. Я им не перестаю гордиться, потому что я понимаю в этом смысле, когда у меня есть инструмент, какой может быть потенциал. Вот. И, кстати, КПРФ и «Справедливая Россия», справедливости ради, надо сказать, помогли, потому что мы проводили 2 крупных круглых стола в Государственной Думе. Тогда организовывала их КПРФ, и «Справедливую Россию» мы пригласили, и депутат Гартунг тогда, и от нас был депутат Рашкин. Мы вместе собрались, обсудили и решили эту проблему по существу. У нас были представители Центрального банка, агентства по страхованию вкладов. Тогда была уже полемика по поводу введения экскроу-счетов, которые появились впоследствии. То есть, на самом деле, работа была проведена очень большая. Мало того, за это время у меня также сейчас есть автономная некоммерческая организация «Общество защиты дорог». Были проведены огромное количество мероприятий, в том числе связанных с защитой. Ну, очень специализированная тема, честно. Углубляться, наверное, может, не буду. Но по защите качества дорожного покрытия и защиты их от уничтожения большегрузным транспортом. Проблема очень серьезная, связана с перегрузом. Вот. Это то, чем я занимался последний, в том числе, год. Вот. Так что вот из деятельности вот пока, может, такие регалии.
1: Хорошо, спасибо. И у нас еще один вопрос от Ирины Маратовны.
2: Да, у меня будет вопрос к «Справедливой России». Смотрите, вы активно продвигаете идею тотального пересмотра трат госбюджета на культуру и введения жесткого госзаказа в отношении культурной сферы. Вы требуете запретить финансировать из бюджета любые проекты, которые противоречат ценностям, и критикуете траты на городские праздники. Мы знаем, что Екатеринбург является столицей многих фестивалей, событий, и область в целом является культурным центром России, одним из. Мы дали там Уральский рок, Коляда, театр, уникальный фестиваль «Ночь музыки». А вы пытаетесь ввести буквально чиновничью цензуру в культуре и лишить уральцев праздников. Кто именно в вашей партии, подскажите, будет решать, какое искусство на сегодняшний день, на ваш взгляд, правильное или неправильное, на какое нужно тратить деньги или не нужно тратить деньги? И не кажется ли вам, что, наверное, не вам, а самой культурной идентичности города нужно решать, что для него было бы важно? Спасибо.
4: Ответ. Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, мы, значит, это ваша формулировка, что мы кому-то чего-то запрещаем и куда-то там национализируем. Если идет речь о том, что праздники, значит, слишком много финансируются, там везде есть свои нюансы, на самом деле. Если мы, допустим, имеем... Я вам скажу прямо так. Вот не хватает денег на дорогу или нету садиков. Там 10 тысяч человек ездит через объездную, чтобы отвезти своего ребенка в другую школу, в другой район. Ну, наверное, можно на салюте сэкономить и построить садик. Или, допустим, я не знаю, там, ну, я просто боюсь какие-то примеры приводить, потому что там сейчас надо будет цифры говорить. Но я знаю, что есть, значит, капитальное строительство там разных социальных объектов, которые вроде как бы для лакшери. И на это выделяются деньги. И мы получаем схему, что у нас есть, грубо говоря, люди, которые там на тяжелом люксе ездят и себе устраивают праздники, а по факту люди, которые просто живут тут вот в городе, они ни в садик не могут отвезти рядышком, значит, ребенка куда-то ездят, и в школу-то попасть тяжело. Я уже не говорю, что нужны развязки через объездную. Вот туда нужно приоритетно тратить деньги. А если вы хотите меня поймать на том, что там сказала партия, там что-то там не это самое, давайте так. Я одномандатник и списочник по региональному списку. У меня не было пока возможности голосовать за это, но в целом я это поддерживаю. Я знаю, что «Справедливая Россия», именно как люди, да, работают очень хорошие, качественные люди, которые действительно с совестью, и они помогают людям, они постоянно работают. Между выборами, наверное, ну, я не хочу ничего плохого сказать про других, но я знаю, что «Справедливая Россия» — это всегда телефон, что-то не круглосуточный, Центр защиты прав потребителей работает, любой может, значит, обратиться к ним. Они работают между выборами. Нас видно между выборами. И мне очень легко рассказать, что мы делаем. И, конечно, как мы сталкиваемся со всякими проблемами. Но когда мы видим, что параллельно просто выбрасываются деньги какие-то там на праздники, ну, пускай, да, может быть, нужно посоветоваться, может быть, какими-то там местными общинами поговорить, может, действительно будет лучше там в том же академическом районе не огромный салют, там каждый, я не знаю, там под праздник какой-нибудь фигачить, а построить просто детский садик, например, которого очень не хватает.
1: Ну что ж, все, время вопросов закончилось. Теперь время заключительных слов. Денис Викторович, раз микрофон у вас, то предлагаю вам... Или, ладно, хорошо, пока вы ищете материал. Кто возьмет слово первый? Хорошо. Ирина Маратовна.
2: Дорогие друзья,
1: полторы минуты примерно.
2: Да, меня зовут Ирина Виноградова, повторюсь, являюсь руководителем партии «Новые люди», и в завершение нашей сегодняшней с вами встречи несколько мыслей. Первое. У нас сегодня у каждого довольно простой запрос. Дайте нам нормально жить и не мешайте делать нашу с вами жизнь лучше. Я не буду обещать вам, что сразу после выборов за один день у нас исчезнут пробки, очереди к врачам, коммунальные аварии. Такие обещания всегда звучат красиво, их очень много, но люди слишком часто их слышали. Я предлагаю другое. Давайте менять сами правила. Партия «Новые люди» выступает за то, чтобы за плохую работу был конкретный ответственный чиновник, чтобы деньги региона оставались здесь и работали на нас с вами, на жителей Свердловской области, чтобы предприниматели не наказывали за рост, не штрафовали, а помогали ему развиваться, чтобы жители не узнавали постфактум, когда что-то строят у них под окнами, а реально спрашивали их мнение, и они могли участвовать в развитии своих городов, чтобы наши дети могли получать хорошее образование, а молодой человек построить карьеру здесь, в Екатеринбурге, в Свердловской области, на Урале, а не где-то далеко в Москве, и чтобы в квитанции ЖКХ было все понятно, за что мы платим и какой результат и когда мы с вами получим. Свердловская область сегодня уже сильная, у нас есть много что. И не нужно власти учить людей жить. Нужно просто перестать мешать. Мы, партия «Новые люди», за понятные правила для бизнеса, за честное ЖКХ, сильные школы и доступную медицину. Наш принцип очень простой. Люди важнее всего, а Урал должен стать местом для жизни. Спасибо. Номер 6 в избирательном бюллетене.
1: Спасибо большое, Николай Николаевич.
0: Да, я хочу сделать микроремарку относительно вопроса, который был задан Денису Карагозу. У нас была Уральская неделя модули, туда выделялись областные деньги, там у нас щеголяли мальчики, переодетые в девочек. Вот на что выделяются деньги вместо реальных сложных вопросов, которые требуются для решения в городе. Что касается заключительного слова, то хочу сказать первое, если вы занимаетесь идти на голосование или нет, то учтите, низкая явка – это именно то, чего ждет от вас власть. Поэтому каждый незаполненный бюллетень – это фактически голос за Единую Россию. Единственная альтернатива – это КПРФ. Хочу обратить внимание, очень важно сделать это именно 20 сентября в последний день голосования не на госуслугах, а вживую на избирательном участке. На каждом из них будут наши наблюдатели от КПРФ. Мы обязательно проконтролируем точный подсчет голосов. Это очень важно. И еще призываю смотреть на конкретные дела. Все эти 5 лет депутаты КПРФ единственно отстаивали интересы в областной думе. Единственно голосовали в интересах избиратели по всем принципиальным вопросам и откликались на каждое обращение в наши приемные КПРФ. 20 сентября пора сделать шаг от выживания к развитию и справедливости. Приходите на избирательные участки, поддержите Коммунистическую партию России. Вместе вернем России будущее. Спасибо.
1: Спасибо, Денис Викторович. Ваше заключительное слово.
4: Уважаемые екатеринбуржцы, я знаю, что многие из вас сейчас стоят в пробке за бензином. А я знаю, что там еще бывают и беременные женщины, которым некуда сходить в туалет. И, конечно, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Партия власти сейчас, естественно, не пришла ни на какие дебаты, и как мы узнаем, что тут сюда они не ходят. Значит, 20 сентября нужно не сидеть дома. Вот просто поверьте, я... как бы много раз уже объединял людей вокруг себя, когда ТСЖ делал, и когда мы этническую группировку там от нелегальных парковок выгнали с нескольких улиц сразу, и все говорили, что это невозможно. Потом с этой рощей мы забодались и тоже победили. И сейчас я прошу всех вас мне поверить, 20 сентября нужно идти на выборы. Просто нужна явка именно 20 сентября, физически ногами. Голосуйте за «Справедливую Россию», это партия конкретного дела, осязаемого результата. За нами Центр защиты прав граждан. У нас нормальный там руководитель региональный, Кузнецов Андрей Анатольевич. Наша правозащитная машина уже, то есть они вот как бы, им спасибо, то есть их юристы уже там 800 миллионов отжали, то есть вот по, значит, ну как отжали, то есть вернули людям, которые были, значит, каким-то образом взяты в управляющей компании, или там штрафы там незаконные были, или еще что-нибудь. То есть защитили интересы на 800 миллионов. Голосуйте за «Справедливую Россию», за Дениса Каракоза. Всем успехов, ребят. 21-го все увидим.
1: Спасибо большое. Это были дебаты на Радио Си в преддверии выборов в Законодательное собрание Свердловской области. До свидания.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Астрологический прогноз.
5: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, в любом деле стоит иметь второе мнение. Сами вы можете ошибаться и довольно сильно. Тельцы, день опасных решений в сфере здоровья и самочувствия. Не стоит проводить никаких медицинских и косметических манипуляций. Близнецы, утром возможны события или разговоры, которые выбьют вас из колеи. Ищите соратников, которые примут вашу сторону. Раки, возможно обновление в вашем круге общения. Вы сами можете принять решение прекратить или начать общение с кем-то. Львы, вас может посетить озарение насчет того, что нужно делать дальше. Доверяйте своей интуиции. Девы, день гармоничного решения существующих проблем. Многие острые углы неожиданно исчезнут. Весы, некоторые вопросы могут решиться просто потому, что у кого-то будет хорошее настроение. Не упустите свой шанс. Скорпионы, день доброжелательности и демонстрации верности своей семье или группе. Исключите любые поводы для недоверия. Стрельцы, не стоит спешить с выводами. То, что вы увидите, это поверхностный слой, под которым есть что-то еще. Козероги, не стоит спешить с решением финансовых вопросов. Лучший вариант пока не найден, нужно подождать. Водолеи, возможны неожиданные заявления со стороны членов семьи или коллег. Не принимайте решений на эмоциях. Рыбы. День, когда стоит вникать во все детали. Именно небольшие нюансы могут в результате оказаться решающими.
6: Золотая коллекция «Радио Си».
4: В этом выпуске с нами «Дежавю», «Скорпы», «Sandman Angel», а начнем нашу музыкальную подборку «Радио Си» с «Сиси Кейдж» «I Can Lose My Heart Tonight». Такой чувственный хит на «Радио Си». Спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
6: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке. Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезни много. Шанс один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: «Дежавю» «I Can't Stop» на Радио Си в финале золотой коллекции часа. Стинга включаем в ближайшие минуты. Нас ждет баллада «Fields of Gold». Перед этим музыка, понятная без слов. Знаменитая мелодия «Эль Кондор Паса» «Полет Кондора» версия Виктора Зинчука.
1: Реклама. Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК Б26 от СКМ в Автузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Девелопмент 247-84-30.
2: ООО СЗ СКМ Блюхера. Стоимость входит в стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
3: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
5: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
8: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: Люксембурге 9 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики на пятницу, 4 сентября, переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 14, а днем в Октембурге плюс 23-25. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Торонто.
1: Золотая коллекция Радио Си.
2: В ближайшую десятиминутку с нами Джеймс Блант, Крейг Дэвид, а начнем с Европы. The Final Countdown в золотой коллекции Радио Си. Спонсор ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
3: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
4: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

нами только что Джеймс Блант на радио Си в золотой коллекции часа. Слушаем дальше Джоан Осборн. Она откроет романтический вечер буквально через пару минут. Пока же музыка, понятная без слов. Майк Олдфилд на радио Си.

0: Люксембурге 10 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра, пятницу. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 14, днем до плюс 25. Довольно комфортно.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио 7.

0: такую, как сегодня, погоду даже думать не хочется про холодный запах зимы. Завтра, если что, тоже синоптики обещают комфортный день, до плюс 25 в прогнозе. Впереди у нас Three Doors Down, Here Without You, а сейчас на Радио Си время гороскопа. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, в любом деле стоит иметь второе мнение. Сами вы можете ошибаться и довольно сильно. Тельцы, день опасных решений в сфере здоровья и самочувствия. Не стоит проводить никаких медицинских и косметических манипуляций. Близнецы, утром возможны события или разговоры, которые выбьют вас из колеи. Ищите соратников, которые примут вашу сторону. Раки, возможно обновление в вашем круге общения. Вы сами можете принять решение прекратить или начать общение с кем-то. Львы, вас может посетить озарение насчет того, что нужно делать дальше. Доверяйте своей интуиции. Девы, день гармоничного решения существующих проблем. Многие острые углы неожиданно исчезнут. Весы, некоторые вопросы могут решиться просто потому, что у кого-то будет хорошее настроение. Не упустите свой шанс. Скорпионы, день доброжелательности и демонстрации верности своей семье или группе. Исключите любые поводы для недоверия. Стрельцы, не стоит спешить с выводами. То, что вы увидите, это поверхностный слой, под которым есть что-то еще. Козероги, не стоит спешить с решением финансовых вопросов. Лучший вариант пока не найден, нужно подождать. Водолеи, возможны неожиданные заявления со стороны членов семьи или коллег. Не принимайте решений на эмоциях. Рыбы. День, когда стоит вникать во все детали. Именно небольшие нюансы могут в результате оказаться решающими.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Вы слушаете «Радио Си» в Екатеринбурге 11 вечера. Сейчас давайте посмотрим, что завтра в пятницу нам ждать от погоды. Будет облачно, преимущественно без осадков. Ночью до плюс 14, днем плюс 23-25. Комфортно.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛНР РФ 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Си.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си 103.7

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Си.

Романтический вечер на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в пятницу. Она будет практически летней, что радует. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. С нами Жан-Клод Барели на Радио Си.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: Руси.
1: Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Всегда хорошая музыка на Радио Си.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.